22 часов. Вы также можете позвонить к нам в течение этого часа по телефону 97-47-05-77. Если этот номер телефона не ответит, вы можете позвонить к нам по другому номеру 04-11-56-47-92. Также вы можете позвонить к нам по этому номеру в течение недели. И начнем мы нашу программу, как всегда, песней.

0: Сегодня, уважаемые наши радиослушатели, наш разговор пойдет о соблазнах. Вы знаете, сколько в мире соблазнов? Обман, ложь. Разве это соблазн? Спросят некоторые. Конечно, соблазн. Ведь тот, кто первый обманул, называется в Библии лжец. И поэтому, когда мы обманываем, мы выполняем его волю. Нам хочется кого-то ввести в заблуждение, то ли относительно своей личности, как и он сделал в свое время, или нам хочется извлечь какую-то выгоду, что сделал также и этот обманщик. Вот это и называется соблазном обмана. А как далеко он простирается?
1: Один из героев Достоевского сказал: «Обман – это единственная привилегия человека перед всем, что существует в мире». Сегодня эта мысль как никогда употребляется. Ученики говорят неправду учителю, дети – родителям, рабочее – начальству, а те, в свою очередь, говорят неправду им. Просто, не тяжело, выгодно и, главное, эффективно. Наверное, нет больше ни одной такой греховной привычки, как обман, которой так много употреблялось бы людьми. Говорят, что как тяжело найти рыбу без костей, так тяжело найти человека, который не говорил бы лжи. По-видимому, это привычка от того, что обман легче всего можно утаить и легче всего можно сделать. Священное Писание говорит: «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». Сегодня потеряны жизненно важные ориентиры, когда забыты основы морали. Далеко ходить не нужно, посмотрите вокруг себя, а может быть и в себя, и вы увидите, что творится сегодня, что происходит сегодня. Как цепная реакция, обман захлестнул все человечество, принес яд в человеческую жизнь, покалечил душу, разбил многие семьи, посеял межнациональную вражду, умертвил миллионы невинных людей. Вот такие последствия лжи и неправды. Ложь и неправда не ведут к счастью. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.

Кстати говоря, наши уважаемые радиослушатели, как каждый из нас может представлять Бога? У нас были некоторые ответы радиослушателей, и почему-то большинство склонялось к тому, что Бог имеет человеческое обличье. То есть они путают как бы воплощенного Иисуса Христа, когда Он принял нашу плоть, жил на земле, и Бога, о котором принято говорить «Бог-Отец». Иные воображают какую-то энергию, как разряд молнии, наверное. Третьи говорят, что это космический разум и так далее. То есть у каждого как бы свой собственный Бог. И с таким Богом, наверное, проще договориться. «Ты мне, Бог, сегодня помоги, а я тебе завтра отслужу. Ты, пожалуйста, закрой глаза на этот мой грех, а я потом, попрошу прощения». Так что же хочет от нас Бог? –

Я рад, что сегодня могу стоять перед жителями нашего города с вечным словом, которое никого еще не обмануло, которое еще никого не подвело. И что дает нам дерзновение, смелость проповедовать, это то, что мы знаем, что если кто-то поверит слову, которое мы проповедуем, он никогда в жизни своей не разочаруется. И если мы встретим человека на улице, которому мы когда-то проповедовали, то нам не придется отворачиваться при встрече с ним. И никто не скажет, что вот вы проповедовали, я поверил, а вы меня обманули. Напротив, это дает нам дерзновение, смелость в проповеди, что всякий, кто поверил, скажет, как хорошо, что я тогда узнал, как хорошо, что я услышал, но только я нашел еще даже намного больше, чем говорили тогда. Читаю короткое слово из Нового Завета, первое послание к Тимофею, первая глава. «Верно, и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Эти слова принадлежат великому апостолу Иисуса Христа. В прошлом, до своего обращения ко Христу, человеку, который люто ненавидел не только христиан, но даже само имя Христос. И это имя когда-то приводило его в ярость, в бешенство. И смыслом жизни его было искоренять все, что каким-то образом напоминало об этом имени. Но потом у него произошла личная встреча с Иисусом Христом. Все его неверие, все его противление, оно рассыпалось, и он во всей своей духовной обнаженности и беспомощности обратился к нему с вопросом: «Господи, что повелишь мне делать?» Жизнь апостола Павла преобразилась, и вместо врага он стал служителем Иисуса Христа. И однажды он сказал о себе так, что жизнь для меня – это Христос, а смерть – это не потеря, это приобретение Христа, в которого верю, которого люблю и которому служу сейчас в теле, и с которым сольюсь и встречусь, когда жизнь моя закончится. Это он говорит о себе, а что он говорит к нам, ко всем? Верно, и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус – пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Кто-то слушает это слово и говорит: ну и пусть Христос спасает вон тех пьяниц, наркоманов, негодных людей и так далее, а ко мне это не относится. Если я и грешник, ну уж, конечно, не первый. Это тот мой сосед. Третий говорит: это вот моя жена, это самая большая грешница. Другой говорит: это наши правители, первые грешники. Или как угодно, кто угодно. Павел говорит: я первый. Друзья, я хочу сегодня несколько слов сказать о том, что такое грех. Само значение слова, русского слова «грех», означает «мимо цели», то есть «не туда», «отклонение от абсолюта». Например, если кто-то каким-то образом связан со строительством, знает, что на строительстве есть прибор, который называется отвес. Элементарный или универсальный прибор точности. Вот отвес, он показывает абсолют. Любое отклонение влево или вправо, это называется погрешность. Погрешность – это отклонение от абсолюта. Грех – это любое отклонение от установленных Богом норм, правил, законов и всего остального. И если смотреть поверхностно глазами людей, то, может быть, мы не такие уже страшные грешники. А если посмотреть на себя, на жизнь глазами Бога и сравнить себя с самым высоким совершенством, которое только можно людям представить, с абсолютной святостью Его, с абсолютной чистотой Бога,
с абсолютной любовью Божьей и всем, что присуще Ему, то нам, дорогие, стоит опустить голову и признать: Господи, если сравнивать с Тобою, то, наверное, грешнее меня никого нет. И что тогда я буду смотреть на соседа, что тогда я буду смотреть на далекого или близкого человека, если мы остались с Богом только вдвоем наедине, я и Он? И я должен сказать, что я первый из грешников. И что теперь, и что дальше? А дальше слово есть. Удивительное есть слово. Какое слово? Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Неужели правда? Господи, меня Ты можешь спасти? Некоторые люди не верят и пытаются доказать, что Бог по своей сути, которая является любовью, Он не может уничтожить людей. Он не может их наказывать и допустить до мучений и так далее. Мне понравилась фраза одного человека. Он сказал: когда мы внимательно читаем Библию и смотрим на жизнь людей, то мы удивляемся не тому, что человек может погибнуть, а тому, что человек может спастись. Вот это удивительно! Вот это непостижимо! Вот это трудно вместить разумом, что человека порочного, грешного, который попрал все Божье, все святое, которого жизнь – это преступление, вина перед Бога, вот такого меня, грешника, каким бы я ни был грешным, Господь может спасти и первого грешника, и второго грешника, и десятого, где бы ты себя ни ставил, великим или малым грешником, если сознаешь, что жизни твоей все не так, как у Бога, то это значит, ты грешник. И значит, это слово относится к тебе. Иисус Христос – единственный, кто пришел в мир спасти грешников. Никто из людей за нас не умирал. Никто из великих и сильных этого мира за нас жизнь не отдавал. Единственный Иисус Христос. Он пришел в мир спасти грешников. И слово это верно, и всякого принятия достойно. Что значит «всякого принятия достойно»? Как это слово можно принять? Значит, с ним нужно согласиться. Ему нужно подчиниться. Господь говорит, и мое сердце подсказывает, что я грешен. А если я грешен, то виновен. Друзья, многие люди говорят, что я и не против Бога, но и не за Бога. Я не так, чтобы прямо уже так сильно верить, но и в то же время и не против. Друзья, так не бывает. Так не бывает, поймите. Когда-то иудейскому народу был предоставлен выбор: или Христа выбрать, или Вараву. Выбор очень решительный и очень, ну, такой принципиальный. Я думаю, что многие бы хотели сказать: знаешь что, правитель, а пусть и тот живет, и тот живет. И тот наш неплохой учитель, и этот парень Варава, мы со всеми будем дружить. Нет, кто-то один должен умереть. Если ты выбираешь Вараву, то должен умереть Христос. Ты его распинаешь. Если ты миришься со грехом, если ты не хочешь оставить греховный образ жизни и внутренне знаешь, что это грех, что так Богу не угодно, но как-то извиняешь и оправдываешь себя, не хочешь оставить грех, значит, ты распинаешь Иисуса Христа. Ну и пускай, так как-нибудь там с Богом договоримся. О, друзья, далеко не так и совсем не так, если бы было так, потому что Он пришел, чтобы нас спасти. Ибо как человекам положено однажды умереть, а потом что?

Итак, уважаемые наши радиослушатели, сегодня мы продолжаем радиоповесть «Окно в вечность», которая и не сказка, и не быль, но в которой каждый может увидеть себя. Для тех, кто не слышал первую часть этой радиоповести, мы напомним. Наши герои, о которых мы будем рассказывать, учились в привилегированной школе, которая готовила будущих слуг для царя. Школа называлась «Школа Энделя». Это была царская школа. Говоря современным языком, это была церковь. Они изучали написанные царем законы, осваивали профессии, чтобы служить гражданам и быть светом в этом городе. Их имена – эгоист, робкая, независимый, обманщик, благотворительность – обозначают одну из черт человеческого характера. И только сам царь мог изменить их имена. В первой части нашего повествования мы познакомились с ними, когда они, закончив школу, познав истину, получив веренные им таланты, начнут свою жизнь. Принесут ли они свет в этот мир, или наоборот, мир победит их? И хотя они еще никогда не видели своего царя, они знали, что рано или поздно он призовет каждого из них, чтобы они дали отчет за уверенное им дело. В этой части нашего повествования нам откроются короткие кусочки их жизни,

0: И как легко нам со стороны увидеть допущенные ими ошибки, если бы каждому из нас были видны также наши собственные поступки. Итак, вторая часть радиоповести «Аффабель» или «Окно в вечность».
1: Пришло время пробудить свою душу с помощью нашей аудиоповести, которая перенесет вас в другое время и в другое место. «Аффабель. Окно в вечность».
2: После выпуска обманутые и независимые часто ходили на различные вечеринки. Но вскоре им это надоело. Обманутый всегда мечтал строить дома, поэтому он взялся за работу. Он построил красивейшие дома во всем Энделе и использовал в своей работе самые качественные материалы и лучших мастеров. Но проблема была в том, что для жителей Энделя эти дома были слишком дорогими, и их никто не покупал. И в этот момент обманутый придумал новую стратегию.
3: Гениально.
2: Он обещал своим клиентам то же, что и раньше, но теперь он использовал более дешевые строительные материалы. Кстати говоря, обманутый часто нарушал законы Энделя по строительству.
3: Просто гениально.
2: Дома, построенные обманутым, были элегантны и красивы на вид. И продавались они по такой же красивой цене. Его бизнес стал идти достаточно хорошо. Можно сказать, очень хорошо.
4: Мистер обманутый, можно?
5: Да-да.
4: Здесь несколько клиентов, которые требуют встретиться с вами сегодня.
5: Скажите им, пусть приходят завтра.
4: Но вы уже говорили им это вчера, сэр.
5: Да.
4: Еще пришло уведомление от собрания города Энделя. Оказывается, они начинают расследование.
5: Снова?
4: Снова. Кроме того, к вам пришел один джентльмен. Он говорит, что он ваш старый друг.
5: Угу.
4: Его фамилия Независимый.
5: Независимый? Независимый, ты ли это?
6: Думаю, да.
5: Заходи, мой друг.
6: Спасибо, я долго тебя не задержу. Твое имя несколько раз звучало в городском совете, поэтому я захотел прийти сам и посмотреть, как у тебя дела.
5: Как у меня дела? Ты только посмотри вокруг. Мой бизнес идет как нельзя лучше.
6: Да, именно об этом я и слышал. Итак, ты говоришь, у тебя все хорошо.
5: Хорошо? Ну, конечно. Время от времени мне приходится кое-что улаживать со слишком придирчивыми клиентами. Они только то и делают, что подают на меня в суд, наговаривают на меня, угрожают и все такое. Но не считая этого, мой бизнес...
6: рушится.
5: Извини. Мне нужно кое-что проверить. Попей пока чаю.
7: Нет, я не уверена, что это произведет нужное впечатление, которое мне необходимо для собеседования.
8: А вот это платье? Только посмотрите. Обворожительно, соблазнительно, очаровательно. Оно просто кричит. Это помощница учителя, разве не так?
7: Даже не знаю. Робкая?
8: А вот это платье?
7: Одну минуточку. Сплетница, это ты?
9: Как я рада тебя видеть.
7: И я тебя.
9: Так ты подаешь свою кандидатуру на должность учителя, если я не ошибаюсь.
7: Да, я хочу тебе сказать, перспективы просто захватывающие.
9: И из тебя выйдет великая учительница, я в этом не сомневаюсь. Но...
7: тебя что-то волнует?
9: О, нет, просто... да ладно, ничего, не хочу портить тебе настроение.
7: Нет, скажи мне.
9: Ну ладно, иди-ка сюда. Клевета о тебе кое-что рассказала.
7: Что ты имеешь в виду?
9: Она вчера сказала директору, что ты переспала с одним из учеников.
7: Что?
9: Я слышала, что она подает заявление на ту же должность, что и ты.
7: Что? Как она могла поступить так низко? Она предала меня. И она за это заплатит.

0: Робка, это нестандартный вопрос для собеседования, но я хотел бы на минуточку отвлечься. Как твой бывший учитель, я хочу спросить тебя кое о чем личном. Позволишь?
1: Да.
0: Ты простила клевету?
1: Ну, я думаю, что когда-нибудь смогу простить ее. Но пока что это сложно.
0: Ты должна кое-что знать. Школьный совет рассмотрел это дело, и все вышло так, как я и предполагал. Заявления клеветы оказались ложными.
1: Спасибо, что верили в меня.
0: Но есть еще кое-что. Мы не только решили принять тебя на должность ассистентки учителя,
1: да,
0: но и сделали все возможное, чтобы определить тебя к одному из наших самых талантливых учителей, к притворщику.
1: Правда? Так значит, работа моя?
0: Именно так.
1: Я буду работать с притворщиком? Это просто невероятно. Даже не знаю, что сказать. Нет, знаю. Спасибо вам, Сейджис. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы самый лучший. Спасибо, спасибо.
0: Да не за что. Не стоит благодарности.
1: Простите, кажется, не очень прилично обнимать человека, который принимает тебя на работу.
0: Все
1: получилось даже лучше, чем я ожидала.
0: Поздравляю, я очень рад за тебя. Я понимаю, что ты больше не моя ученица, но я хотел бы тебе кое-чем напомнить.
1: Да?
0: Непрощение – это благодатная почва для укоренения злобы, и этот корень может задушить твое сердце.
1: Да, я знаю. Вы были хорошим учителем, Сейджис. Я приложу все силы. Можете на меня рассчитывать.
0: Хорошо. Я скоро вернусь. Извини.
1: Хорошо. Клевета, я хочу сказать, что прощаю тебя за то, что ты пыталась испортить мне жизнь и разрушить мою карьеру. Нет, не так, может быть. Клевета, красотка моя, ты просто свинья. Конечно, ты этого не заслуживаешь, но... Знаешь, клевета, мне кажется, я никогда не смогу простить тебя.
0: Робкая?
1: Да, что?
0: Я хотел бы представить тебя одному человеку.
1: Правда?
0: Это твой новый начальник.
1: Мистер Притворщик.
2: Мисс Робкая.
0: Я оставлю вас вдвоем.
2: Спасибо, Сейджис. Пожалуйста, садитесь.
1: Мистер Притворщик, для меня это такая честь.
2: И для меня тоже. И давайте обходиться без мистера. Я же ведь больше не ваш учитель.
1: Хорошо.
2: И я не придерживаюсь строгих формальностей в отношении между начальником и подчиненными. Я считаю всех своих сотрудников друзьями.
1: О, мне это по душе.
2: У вас очень хорошие рекомендации.
1: Спасибо, сэр.
2: И слово «сэр» тоже можно опускать.
1: Да, сэр.
2: Ничего.
1: Простите, мистер Притворщик. Я опять сказала мистер.
2: Не переживайте. Я уверен, вам здесь будет очень хорошо.
3: Ужас, сколько здесь народу. Ну и где она теперь?
4: Добро пожаловать в проект «Пища для нуждающихся».
3: Да, спасибо, я ищу благотворительность.
4: Значит, вы попали туда, куда следует.
3: Славно, хорошо.
4: Именно
3: хорошо, хорошо.
4: Здесь мы выдаем щедрые порции благотворительности и куриного бульона.
3: Нет, нет, нет, я говорю о благотворительности, о женщине.
4: Наш повар, проходите сюда.
3: Да, спасибо, благотворительность.
5: Эгоист! Какой приятный сюрприз.
3: И я тоже очень рад тебя видеть. Я должен кое-что у тебя спросить.
5: Конечно. Ты не мог бы помочь мне разливать суп, пока мы поговорим?
3: Да, конечно. Пожалуйста, сэр.
4: Спасибо.
5: Итак, о чем речь?
3: У меня есть одна проблема. Моя предвыборная кампания в данный момент выглядит не очень здорово. Если я не стану мэром Энделя... Пожалуйста, мадам.
6: Большое спасибо. Мне очень нравится ваш суп.
3: Не за что. Поэтому мне нужна твоя помощь.
5: Я с радостью тебе помогу, но я совершенно не разбираюсь в политике.
3: Пожалуйста, сэр.
4: Премного благодарен.
3: Благотворительность. Ты знаешь многих людей во всем Энделе. И они тебя любят, они тебе доверяют.
7: Итак, наша маленькая праведная принцесса снова при деле.
5: Привет, безжалостный.
3: Простите, как вы ее назвали?
5: Да неважно.
7: Я назвал ее праведной принцессой. Она считает себя лучшей, чем все остальные. Она фанатка Джейлина.
3: Прошу относиться к этой женщине с уважением.
5: Не стоит. Он прожил трудную жизнь.
3: О, это я ему могу устроить трудную жизнь.
5: Твой суп безжалостный.
3: Почему ты позволяешь ему так с собой обращаться?
5: Он уже меняется. Значит, тебе нужна помощь твоей компании. Чем я могу тебе помочь?
3: В нашем городе много верующих. Они восхищаются тем, как ты отстаиваешь принципы Джейлина. О, пожалуйста, мадам.
6: Спасибо, он очень вкусный.
3: Пожалуйста. Благотворительность. Это ты приготовила суп?
5: Да.
3: Я тебе уже много раз говорил, что тебе нужно открыть собственный ресторан.
5: Я уже это сделала. Он в центре города.
3: Правда?
5: Угу. Я работаю здесь волонтером раз в неделю. Попробуй суп. Это одно из наших фирменных блюд.
3: Это очень вкусно.
5: Это ты меня в этом поддержал. Вот ваш суп, мадам.
8: Большое спасибо.
3: Благотворительность. Я рад, что поддерживал тебя. Возможно, теперь и ты сможешь меня поддержать. Поэтому я и...
5: Не волнуйся, эгоист. Я сделаю для тебя все, что смогу.
9: Моя верная ассистентка, если хотите, можете быть свободны до конца дня.
6: Как вы добры, мистер обманутый. Я с наслаждением проведу эти 7 минут. Но как же вы?
9: Со мной все будет нормально. Я выскользну через черный ход, как только сюда на своем коне подъедет независимый. Хватит уже сменять их надоедливых клиентов.
6: Да? Ну тогда приятного вечера.
9: Рад тебя видеть, мой друг.
10: Молодец, мой друг. Держись и не высовывайся. Гони.

0: О, спасибо. Я так тебе благодарен.
1: Мне для друга ничего не жалко. Но мне даже некогда было у тебя спросить, что произошло с момента нашей последней встречи.
0: О, ты не приходил на наше еженедельное собрание.
1: А ты разве удивлен?
0: Вовсе нет. После выпуска я помню несколько дней вечеринок и веселья. А потом я переспал с одной девушкой, и она забеременела. Я не знаю, где она теперь, и я ни разу не видел своего сына.
1: Мне кажется, ты не совсем соблюдал правила царя Джейлина.
0: Но он знает, что я не идеален. Именно поэтому он так преисполнен благодати. Пока я буду проявлять к нему свою преданность и никого сильно не буду обижать, все будет нормально. Вообще-то... О, ничего себе!
1: Что такое?
0: Ты посмотри на тот особняк на холме. Просто шикарный.
1: Кажется, он тебя впечатлил.
0: Еще бы.
1: Это мой.
0: Твой? Это твой особняк?
1: Хорошие инвестиции, торговля золотом, коммерция. Бизнес идет хорошо, жизнь идет отлично. Царь Джейлин гордился бы мной.
0: Просто невероятно. У тебя дела идут отлично, мой друг.
1: Может быть, и тебе стоит попробовать себя в другой сфере бизнеса? В такой, которая больше тебе подойдет?
0: Я уже и сам об этом думал.
1: Так, о каком же бизнесе ты думаешь?
0: Освоение земель. Никакой критики от клиентов, никаких дотошных правил. Просто земля. Она доступна и готова к завоеванию. Я купил землю на юге отсюда по 100 вверенных талантов за акт.
1: Кажется, это неплохая сделка.
0: Была неплохой, но оказалось, что эта земля находится в зоне наводнений. И об этом знают лишь несколько человек. Но за всю мою жизнь там ни разу не было наводнений, поэтому там не должно быть проблем с застройкой.
1: У меня есть друзья в городском собрании.
0: Ты думаешь, они могли бы дать разрешение на застройку, и мне не придется бегать собирать все эти бумажки?
1: Я думаю, мы сможем для тебя кое-что сделать.
0: Тогда другое дело. Просто чудесно. Спасибо тебе, независимый.
2: Я проверила домашние задания всех ваших классов и выставила оценки всем ученикам.
3: Впечатляет. Спасибо.
2: Не за что. Я еще не закончила складывать.
3: Минуточку.
2: Да.
3: Я давно хотел поговорить с тобой. Меня кое-что беспокоит.
2: Что-то не так?
3: Присядь-ка.
2: Хорошо. Это связано с моей работой?
3: Да.
2: Я очень усердно работаю над тем, чтобы успевать проверять все задания, правда? Я остаюсь после работы, как сегодня, и пытаюсь
3: делать
2: все, чтобы...
3: В этом-то и проблема.
2: Но мне кажется, что еще быстрее или еще дольше работать просто невозможно. Я пытаюсь...
3: Меня волнует, что ты слишком много работаешь, робкая. У меня никогда не было ассистентки лучше тебя.
2: Правда?
3: Но я не хочу, чтобы ты работала сверх сил. Нужно иногда и расслабляться. Хорошо?
2: Да, конечно. И спасибо.
3: Не за что.
2: Ладно, у меня еще много работы.
3: Робкая. Оказывается, мне еще нужно учить тебя расслабляться.
2: Учить меня?
3: Я предлагаю тебе прогуляться со мной вокруг озера. Там ночью так красиво.
2: Но ведь сегодня еще нужно выставить оценки за контрольные.
3: А твой начальник говорит тебе, что тебе нужно расслабиться. Пойдем.
2: Ну ладно. Мне так нравится отражение луны в воде.
3: Да, очень, очень красиво.
2: Я должна кое в чем признаться.
3: В чем?
2: Всю свою жизнь я мечтала стать учителем. Я смотрела, как вы учите своих учеников. И я восхищаюсь вашей работой.
3: Правда? Почему?
2: Я восхищаюсь тем, как вы все свои силы вкладываете в преподавание. Я восхищаюсь тем, как вы все свои предметы воплощаете в жизнь. Я восхищаюсь тем, как вы общаетесь со своими учениками. Как вы улыбаетесь, как смеетесь. Видите? Вот так.
3: Спасибо, робкая. Я тоже тобой восхищаюсь. Я рад, что ты здесь.
2: Я тоже. Но нам уже пора возвращаться, чтобы я успела проверить контрольные.
3: Ну вот, снова ты за свое.
4: Благотворительность! Благотворительность!
5: А, привет, эгоист!
2: У тебя все
4: нормально? Все ли у меня нормально? А ты разве не слышала, что произошло?
2: Нет.
4: Благотворительность, я победил. Я победил на выборах.
2: Ты победил. Поздравляю вас, мэр. Мне нравится, как это звучит. Я так рада за тебя.
4: И я тебя тоже поздравляю. Только посмотри, какой у тебя ресторан.
2: Я так рада, что у тебя наконец получилось прийти. Это ты меня в этом поддержал.
4: Да, это правда.
2: Эгоист?
4: Да.
2: Может, тебе подать закуску?
4: С удовольствием, только если найду свободное место.
3: Все прошло отлично. Сейджи сказал мне, что пришло около 500 человек.
5: О, не странно, что так быстро закончился пунш.
3: Оказывается, мы собрали на нужды школы около 20 тысяч.
5: Отлично. Все уже ушли?
3: Да, остались только мы с тобой.
5: Ну что, мы уже все собрали со столов?
3: Все сделано. Кажется, мы с тобой отличная команда. Я говорил тебе о том, что ты ужасно красива.
5: Притворщик, я не... я...
3: Пойдем со мной.
5: Нам не стоит этого делать. Простите, но это уже слишком. Уберите от меня руки.
3: Что?
5: Отстаньте.
3: Но я...
5: Сейчас же.
3: Ладно. Поставь-ка миску из-под пунша на место, и никто не пострадает. Мы можем об этом поговорить.
5: Уходите.
3: Робка, я всего лишь хочу...
5: Вон отсюда.
3: Кажется, мне лучше уйти.
0: Здравствуйте, я ищу благотворительность.
2: Она вон там за стойкой, сэр. Я узнаю этот голос. Здравствуйте, Сейджис, я так рада вас видеть.
0: И я рад снова тебя видеть, благотворительность. Только посмотри, какой у тебя ресторан.
2: Да, мне он очень нравится. Конечно, бывают и неприятности. Вот как на прошлой неделе. Мне пришлось выгнать нескольких человек. Это было трудно, но я верю, что все будет хорошо. Вот меню. Заказывайте все, что пожелаете. Мы всегда меняем основные блюда, чтобы ингредиенты были самыми свежими.
0: О, я ценю твое гостеприимство и с удовольствием остался бы. Но, наверное, в другой раз.
2: Что-то случилось?
0: Мы можем где-нибудь найти отдельный столик?
2: Может быть, этот вот здесь, в углу. Что случилось?
0: Школа Энделя переживает кризис.
2: Что?
0: В последнее время у нас наблюдается все больший наплыв студентов. И скоро нам не хватит для всех места. Если мы не расширим здание в ближайшее время, получится, что все больше учеников будут получать все меньше внимания. Мы пытаемся собрать деньги и купить прилегающий к школе кусок земли, чтобы построить еще одно крыло. Но если нам это не удастся, я боюсь, что мы сможем давать своим ученикам лишь поверхностное образование.
2: Это ужасно.
0: Поэтому я и обращаюсь к тебе за помощью.
2: Сейджис, вы всегда можете рассчитывать на мою финансовую поддержку.
0: Нет, ты уже собрала денег более чем достаточно. И мы очень за это благодарны. Но вопрос не в деньгах. В городском собрании будет проходить голосование. Видишь ли, эта земля принадлежит городу. Завтра вечером пройдет голосование, после которого решится, отдадут ли они эту землю школе, либо продадут деревообрабатывающей компании Forest Hill.
2: Но за нас вступится эгоист, которого недавно избрали на должность мэра.
0: Он пожертвовал на землю 1000 уверенных талантов, но это и все. Кроме того, компания Forest Hill дала ему много денег на предвыборную кампанию.
2: Теперь я вас понимаю.
0: Вот поэтому нам и нужно, чтобы ты пошла туда. Городской совет разрывается между школой и деревообрабатывающей компанией. А остальным жителям до этого нет дела.
2: Конечно. Я люблю Джейлина и люблю школу.
0: И именно благодаря этой любви ты завоевала сердца многих людей в этом городе. И твое присутствие завтра вечером нам крайне необходимо.
3: Я сегодня пораньше уйду из школы.
5: Хорошо.
3: Завтра будет голосование в городском собрании.
5: Я знаю.
3: Робкая, я очень перед тобой виноват. Извини меня за то, что произошло, я был неправ. И я надеюсь, ты сможешь простить меня.
5: Я...
3: Что?
5: Простите, что бросила вас миска из-под пунша.
3: Не извиняйся, ты же не попала.
5: Нет, но то, что вы сделали, это неправильно.
3: Согласен, неправильно. Но я просто не смог сдержаться. Я знаю, что моим действиям нет оправдания, но ты мне все больше нравишься, и ты такая красивая.
2: Согласна.
3: Правда?
2: Да. С тем, что это плохое оправдание.
3: Робкая, можно взять тебя за руку? На секундочку.
2: Зачем?
3: Всего лишь на мгновение.
2: Ладно.
3: Прости меня, моя принцесса.
2: Ладно, неплохое начало.
3: То есть ты хочешь сказать, что я могу еще тебя поцеловать?
2: Нет.
3: Может быть, вторую руку?
2: Я думаю, можете.
3: Спасибо. Робкая, можно?
2: Не спрашивайте. Я не могу. Нет, это неправильно. Нам не стоит этого делать.
3: Да, ты права, не стоит.
2: Но мне так хочется.
3: Иди ко мне.

0: знаешь...
1: Что?
0: Мне кажется, что я могла бы до конца жизни сидеть здесь рядом с тобой на диване.
1: Но ведь тебе же еще нужно проверять контрольные.
0: Мне уже все равно.
1: Мне тоже. В этом мире есть только один человек, который мне не безразличен, и он здесь.
2: В завершение хочу сказать, что школа Энделя имеет богатое и прекрасное наследие. Но сегодня это наследие находится под угрозой уничтожения. И мы это делаем собственными руками. В древних писаниях сказано, что мы пожнем то, что посеем. Поэтому сегодня я призываю вас, члены городского совета, ради нашего будущего, посеять хорошие семена.
3: Спасибо, благотворительность. Как вам известно, я, как мэр, буду голосовать только в случае равного счета голосов. Поэтому вы, как члены городского совета, помните, что результат данного дела полностью в ваших руках. Насколько я понимаю, собрание готово голосовать. Все, кто за продажу этой земли компании Forest Hill, пожалуйста, поднимите правую руку. 3 голоса за. А теперь все, кто за передачу земли школе Энделя... Поднимите свою правую руку. 3 голоса. Итак, равное количество голосов. Значит, пришло время мне отдать свой решающий голос. Должен признаться, я люблю школу Энделя. Я провел в ней много лет, и у меня осталось о ней много прекрасных воспоминаний. Однако ситуация такова, что расширение школы не принесет прямой экономической выгоды для нашей экономики. Тогда как деревообрабатывающая компания обеспечит дополнительные рабочие места и поможет городу Энделя развиваться. Я рекомендую школе рассмотреть другие варианты по расширению своего здания. А пока что, ради блага общины и граждан Энделя, я отдаю свой голос за деревообрабатывающую компанию Forest Hill. На этом собрание городского совета Энделя объявляю закрытым. Сейджис! Сейджис!
4: Да, мэр.
3: Пожалуйста, поймите меня. Мне очень неудобно за сегодняшнее голосование. И я надеюсь, вы не будете держать на меня обиды. Мне пришлось сделать то, что казалось мне лучшим вариантом для всех нас.
4: Я понимаю.
3: Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы найти для вас другой участок земли.
4: А это значит, что придется переносить всю школу. Очень дорогостоящие перспективы. И как ты знаешь, эгоист, мы не можем расстроиться на нашем участке, потому что он слишком мал. А здание школы слишком старо, чтобы надстроить этажи сверху.
3: Сейджис, вот, возьмите.
4: Что это?
3: 5000 вверенных талантов для школы.
4: Спасибо.
3: Пожалуйста, и я прошу только одного. Вспомните обо мне, когда я буду баллотироваться на 2-й срок в следующем году.
4: В следующем году все будет совершенно по-другому.
3: Постойте, что вы имеете в виду? Сейджис? Куда он подевался?
5: Поэтому, если изучить истинное значение этого отрывка древних писаний, вы найдете здесь кое-что очень интересное.
6: Мистер Притворщик.
5: Робкая, у меня идет урок.
6: К вам сейчас идут проблемы.
5: Может быть, выйдем в коридор?
6: Да, может быть. Ты! Ты предатель! Ничтожный обманщик и изменник!
5: Пожалуйста, тише, мы же профессионалы!
6: Ты профессиональное животное, вот!
5: Пожалуйста. Робкая, скажи мне, что произошло?
6: Может быть, ты мне об этом расскажешь? А я тебе немного намекну, так как, похоже, у тебя случился внезапный приступ тупости. Я скажу тебе лишь 2 слова. Первое – роман.
5: Роман?
6: А второе – с клеветой.
5: Ох, ты ошибаешься.
6: Ошибки быть не может. Я видела вас вместе вчера вечером. Я отдала тебе всю себя. И вот чем ты мне отплатил, и еще с кем.
5: Я...
6: С клеветой.
5: Я совершил ошибку. Я все исправлю. Я обещаю.
6: Найди себе новую ассистентку.
5: Что ты хочешь этим сказать?
6: Я ухожу. Прямо сейчас. Вот твои документы.
5: Итак, ребята, 2-я глава.
4: Робкая взяла оставшиеся у нее вверенные таланты и открыла салон красоты. Она перестала ходить на еженедельные собрания в школе, невзирая на заветы Джейлина. Она не хотела иметь ничего общего с лицемерами.
7: Да, я могу ее понять.
4: Однако еженедельные собрания жизненно важны для того, чтобы помогать друг другу строить свою жизнь, поддерживать друг друга и направлять на путь.
7: Но Робка ведь осталась джейлиниткой, или как вы их там называете?
4: Она продолжала говорить о своей верности царю, но ее сердце охладело. Глубоко в сердце она стала обвинять Джейлина за все, что произошло в ее жизни. Остаток своих дней она провела задушенная корнем горечи. А потом однажды пришли они, стражники Аффабеля, быстрые, молчаливые и загадочные. Пока все жители Энделя спали глубоким сном, стражники царя собрали этих пятерых и еще 2000 их соучеников. Притворщика и всех других учителей его возраста тоже забрали в эту ночь. Близился день суда.
2: Продолжение радиоповести «Аффабель» в следующей программе. Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Благодарим всех, кто был с нами. Благодарим также тех, кто помогает в создании этой программы финансово и молитвенно. Вы можете также заказать у нас понравившуюся вам программу на CD, если позвоните нам по телефону, который мы называем в начале нашей программы, или посетите библиотеку церкви, которая работает каждое воскресенье с 10 часов утра до 12:30 пополудни. Прощаясь с вами, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас все Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, ребята! Я рада еще одной встрече с вами в этой радиопрограмме. И сегодня я вам буду говорить о милосердии.
2: Мама, что такое милосердие?
1: Милосердие – это готовность и сострадание оказать помощь, не требуя благодарности. Это доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку. Но для того, чтобы полнее понять, что такое милосердие, я сейчас расскажу одну историю, которая называется «Милосердие».

0: Андрей быстро вез тачку с силосом вдоль ряда коров, стоявших справа от него. Он посмотрел на свою сестру Пашу, которая старательно доила корову.
1: «Хорошо, что я больше не занимаюсь этой работой», — сказал он самодовольно.
0: Паша перестала доить корову и, скорчив гримасу, посмотрела на него.
2: «Ну что может быть интереснее, чем доить коров?»
0: — спросила она.
1: «Конечно, кормить их»,
0: — ответил Андрей, высыпав корм перед тремя последними коровами. Когда он проходил мимо Паши, она подала ему ведро, полное парного пенящегося молока.
2: «Ты не мог бы мне подать вон то пустое ведро, а это вылить?» — попросила она. «Ну, пожалуйста».
1: «Я, кажется, только что сказал, что этим уже не занимаюсь», — проворчал он, но все-таки взял ведро.
0: Направляясь к дому, Андрей заметил, что одна из коров не привязана. Поставив ведро, он пошел ее привязывать. Обернувшись, он увидел двух белых котов, которые, воспользовавшись моментом, начали лакать молоко прямо из ведра. Разгневавшись, он подскочил к ним и, схватив одного за хвост, а другого за ухо, стукнул их головами и, истошно мяукающих и царапающих когтями воздух, отшвырнул подальше.
2: «Андрей!» — закричала Паша в ужасе. «У тебя что, совсем нет сердца? Ты же убьешь этих несчастных котят!»
1: «Тем лучше!» — пробормотал Андрей, снова беря ведро. «Так с ними будет каждый раз, когда они будут совать свои грязные морды в молоко!»
2: «Но это всего лишь котята!» — возразила Паша.
1: «В таком случае их придется наказывать до тех пор, пока они не научатся вести себя иначе»,
0: — резко ответил Андрей. Через несколько минут он снова прошел мимо коров. На этот раз с двумя полными ведрами. Он заметил, что Паша уже закончила доить первую корову и осторожно усаживается возле недавно отелившейся звездочки, известной своим нервным и боязливым характером. Андрей стоял и наблюдал исключительно из любопытства. Несколько месяцев назад он доил звездочку, и ему нередко приходилось усмирять ее силой. Паша же доила ее легко и просто, несмотря на предупреждение Андрея, что она с ней не справится. Однако, как только он прошел мимо, звездочка так лягнула ногой, что чуть было не опрокинула ведро.
2: «Тише, звездочка», — спокойно сказала Паша и погладила корову по шее. «Успокойся».
0: Андрей покачал головой.
1: «Почему бы тебе ее не проучить пару раз?» — проворчал он, готовый ударить корову. «Покажи ей, кто главный. Так как ты это делаешь, она ничему не научится».
2: «А она чему-то научилась, когда ты ее доил?» — спросила Паша. «Она уже не такая дикая и боязливая, как была с тобой. Такая чувствительная корова требует бережного отношения, а не постоянных пинков».
1: «С моей стороны, это справедливое отношение».
0: Паша ничего не ответила. Но Андрей знал, что она осталась при своем мнении. Его уроки, преподанные звездочке, обычно заканчивались тем, что корова вела себя еще хуже. Более того, он чувствовал себя виноватым. Андрей бежал домой, и его ноги, обутые в кроссовки, ритмично отмеряли расстояние. Андрей уже давно хотел начать дрессировать их щенка, но летом каждый день был заполнен неотложными делами. Когда он уже подбегал к своему дому, щенок, заметив его, помчался навстречу.
1: «Привет, Шарик!»
0: Андрей присел, чтобы погладить виляющего хвостом щенка.
1: «Поздоровайся!»
0: – приказал он, протянув руку собаке. Шарик послушно поднял черную лапу.
1: «Хорошая собака!»
0: Андрей был в восторге, так как Шарик не забыл команду.
2: Значит, он уже готов понимать новые команды, такие как «принеси палку», «лежать» и так далее. Мальчик был решительно настроен на то, чтобы Шарик стал хорошей дрессированной собакой. Его бы знала вся деревня, как знали соседскую собаку, пока ее не сбил грузовик.
1: «Шарик, ко мне!»
2: – позвал он. Когда щенок радостно подбежал к мальчику, он поднял палку и бросил ее.
1: «Принеси!»
2: – скомандовал он, показывая на палку. Шарику не нужно было повторять дважды. В мгновение ока он уже стоял с палкой в зубах.
1: «Принеси!»
2: – снова приказал Андрей. Шарик вдруг перестал слушаться. Он продолжал играть с палкой, несмотря на настойчивые команды Андрея.
1: «Ты просто еще глупый щенок!»
2: – сказал мальчик, чувствуя, как в нем закипает гнев. «Как посмел щенок ослушаться его?» Он схватил палку от старых вил, стоявшую у стенки сарая, и погнался за собакой. Шарик начал весело убегать, думая, что это очередная игра, которой хочет научить его хозяин. Но когда через минуту Андрей догнал его, щенок понял, что это не так. Андрей пустил в ход палку, и Шарик завизжал от боли. Но как только он на прощание ударил Шарика ногой, его охватило чувство стыда. Его стыд перерос в тревогу, когда он увидел, что собака, жалобно повизгивая и приволакивая заднюю ногу, побежала за сарай. Андрей побежал за собакой и увидел, что та забилась в угол сарая и, не переставая, скулила. Мальчик бережно взял собаку на руки и увидел, что одна лапка безвольно повисла. Андрей смотрел на нее, не веря своим глазам. Как он мог это сделать со своим любимым щенком? Андрей был в отчаянии. И тут он увидел, как к нему идет отец.
1: «Я услышал, что щенок жалобно завизжал. Что с ним случилось?»
2: Андрей сидел молча, уставившись на щенка, лежавшего у него на руках. Отец вопросительно смотрел на сына.
1: «Он поранил себе лапу?»
3: «Это я виноват»,
2: — с трудом признался мальчик.
3: «Я думаю, что она сломана».
2: Отец наклонился, чтобы пощупать лапу.
1: «Действительно, но как это случилось?»
3: «Он перестал меня слушаться»,
2: — с запинкой сказал Андрей.
3: «Я не понимаю, когда это произошло. То ли когда я его ударил ногой, то ли когда бил палкой. Я не хотел сломать ему лапу».
1: «Я не сомневаюсь, что ты не хотел», — понимающе сказал отец. «Ты, наверное, был вне себя, не так ли?»
2: Сын обреченно кивнул головой. Отец сел на деревянную скамейку рядом с Андреем и некоторое время молчал. Чувствуя себя совершенно разбитым, Андрей приготовился выслушать наставление отца.
1: «Вчера вечером я услышал ваш разговор с Пашей, когда вы спорили, бить или не бить коров, когда они брыкаются. Я хотел с тобой поговорить еще тогда, но не смог найти время. Меня уже давно беспокоит твое отношение к животным. Тебе очень трудно угодить, не так ли?»
2: Мальчик опустил голову и пожал плечами.
1: «Как христиане мы должны быть милосердными, и я считаю, что это должно распространяться и на животных. В конце концов, они ведь Божьи создания, а не наши, и мы когда-нибудь дадим отчет за наши отношения к ним. Вчера вечером ты упомянул о справедливости. Ты когда-нибудь задумывался, сынок, что было бы, если бы Бог поступал с нами по справедливости, а не по своей милости? Возьмем, к примеру, то, что ты сделал с щенком. Тебе хотелось бы получить справедливое воздаяние за это?»
2: Андрей отрицательно покачал головой, а потом поднял голову и посмотрел в глаза отцу.
3: Прости меня, папа. Я постараюсь исправиться,
0: прошептал он. Отец обнял его за плечи. Я очень хорошо знаю, что ты сейчас чувствуешь. Мальчик, почувствовав волнение отца, удивился, но потом в замешательстве опустил глаза. В глазах отца стояли слезы. «Я был еще хуже, чем ты, сынок. Я был несправедлив и часто жестоко обращался с животными. На самом деле мне этого не хотелось. Но когда я выходил из себя, то терял самообладание. Однажды я понял, что такая жестокость является грехом в глазах Божьих. Если бы ты только знал, как я старался перебороть это. Но к тому времени привычка уже стала неотъемлемой частью моего характера. Так что, казалось, я никогда не смогу от нее избавиться. Я надеюсь, что тебе никогда не придется проходить через то, через что пришлось пройти мне. Борение, чувство вины и душевные муки. Я часто думал, что Бог меня уже не простит. И это было ужасное переживание. Мне даже теперь иногда приходится бороться с собой, чтобы подавить свой гнев. Ты, наверное, не раз замечал это. Но я обнаружил, что это действительно так, что каждая победа помогает одержать следующую. Андрей чувствовал, что его глаза наполняются слезами. Щенок снова заскулил. Его глаза, наполненные болью, сжались в сердце Андрюши.
3: «О, папа!»
0: Сострадая щенку, простонал мальчик.
3: «Как помочь ему с лапой?»
0: Отец молча присел возле щенка и бережно ощупал лапу, стараясь найти место перелома.
1: «Все будет хорошо, бедный малыш», — успокаивающе говорил он. «Я знаю, что тебе больно. Вот здесь», — сказал он через минуту, держа палец посредине лапы, между двумя суставами. «Я думаю, мы можем наложить шину на перелом. Здесь как раз это можно сделать».
0: Через некоторое время отец начал аккуратно накладывать шину на дрожащую заднюю лапу. Андрей держал щенка и от каждого поскуливания собаки крепко сжимал зубы. Как только шина зафиксировала лапу в нужном положении, боль стихла, и щенок успокоился. Когда отец ушел, Андрей продолжал гладить щенка, пока тот не уснул. Сидя с собакой, он думал о том, что рассказал ему отец. В жизни существует нечто лучшее и более благородное, чем справедливость. Оно называется милостью.

Дорогие ребята, в конце этой радиопрограммы я хотела бы сделать вам домашнее задание. Прочитайте Евангелие от Матфея, 5 главу, 7 стих, и вы узнаете, что там написано о милостивых людях. А еще мне осталось только попрощаться с вами. До свидания!

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

сокровище ты, перерождаешь сердца полудикие, к свету ведешь из густой темноты. Свет негасимый твой, ярко сияющий, всех согревает остывших в борьбе, и не смолкает твой клич призывающий к Богу, к спасенью на нашей земле. Сердце, в людском эгоизме застывшее, черствое, злое, от Бога вдали, грех, точно в воду холодную пившее, ты приглашаешь, приди и живи. Совесть, уснувшую в тьме заблуждения и равнодушье беспечных людей, словом своим ты зовешь к пробуждению, освобождая от иго страстей. Души голодные хлеба ли ищут, жаждой томятся ль в пустыне сухой? Библия даст им хлеб жизни и пищу, и напоит их живою водой. Библия, светлых небес откровение, путь в небеса и победы залог, тайну глубокую мира спасения нам через тебя открывает сам Бог. Библия, чудная книга, священная, меч и огонь, и победа в борьбе, непревзойденная и несравненная, вечная слава во веки тебе!

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Уважаемые радиослушатели, мир вам! Давайте сегодня попытаемся заглянуть в наше, так сказать, завтра, в наше будущее, насколько это возможно. Мы видим, как мир преображается. И кому бы не хотелось заглянуть в наше завтра, ну, хотя бы одним глазом, что же будет дальше? Нужно ли быть пророком, чтобы нарисовать контуры нашего будущего, будущего человека? Не обязательно. Контуры нашего будущего хорошо видны в Священном Писании. В некоторых павильонах технических достижений на одной из выставок напевалась песенка «Нас ожидает чудесное, величественное завтра». Каждый павильон рассказывал не только о том, что уже достигнуто, но и о том, что будет достигнуто в недалеком будущем. Можно представить, с каким воодушевлением гиды рассказывают посетителям о том, как в ближайшее время будут использоваться атомная и солнечная энергии, как радикально изменится облик планеты нашей, изменится образ жизни людей, как это поможет людям покончить с бедностью, с голодом, в технически отсталых странах особенно. Можно представить, как диаграммы и световые фильмы показывают превращение пустынь в плодородные земли. Уже не раз писали о том, как океан может решить проблему питания, независимо от роста населения. Техника нам обещает много свободного времени для развлечений, потому что автоматизация сократит рабочее время человека до минимума. Недалеко то время, когда люди будут работать 3-4 дня в неделю и не больше 6 часов в день, а зарабатывать будут больше, чем теперь. Но вопрос, будет ли всем работа? Пригородные поезда будут носиться по огромным туннелям со скоростью 800 км в час. А за 2-3 часа на самолете можно будет облететь всю Землю. Подземные дороги и вертолеты решат проблему передвижения в городах. В павильоне телефона и телеграфной техники, нужно полагать, рассказывали о том, что недалеко то время, когда каждая домашняя хозяйка, отправляясь за покупками, может взять в сумочку портативный бескабельный телефон и по телефону, так сказать, заставить свою печку варить обед. А павильоны медицины, конечно, рассказывали о новых открытиях в борьбе с заболеваниями, о противораковых вакцинах, о пилюлях, которые будут задерживать старение человеческого тела. Уже теперь предсказывают операции без потери крови и без боли. Предсказывают о замене больных органов. И не предсказывают, а делают, заменяют органы, как почки, печень, заменяют пластмассовыми. Все это, конечно, хорошо. Все это привлекательно. Но хочется громко спросить дельцов цивилизации, а как же будет выглядеть моральный облик человека? Есть ли предпосылки, что он улучшится? Будут ли в будущем обществе драки, скандалы, убийства, разводы, алкоголизм, наркоманы, воровство, сексуальные преступления? Будут? Об этом на этой выставке, я уверен, не говорили ни слова. Почему? Да потому что гидам об этом нечего сказать. Они знают, что моральный облик человека не предвещает улучшения. Наоборот, мы видим его катастрофическое ухудшение, его падение. Общество, которое нам рисуют изобретатели, будет тюрем гораздо больше, чем теперь, и все они будут переполнены. Будут ли в таком случае все эти достижения радовать человека? Нисколько. Горе и слезы не уменьшатся. За последние полстолетия наука уже шагнула далеко вперед. Шагнул также и человек вперед. только не в направлении к миру, к добру, а наоборот, дальше от Бога, ближе к пропасти. Достижения техники, конечно, хороши, но они нисколько не разрешают проблемы греха, самой великой проблемы всего человечества. Счастье человека и всей нашей планеты заключается не в том, что по карманному телефону можно будет управлять кухней, а в том, когда же человек научится управлять самим собой, когда он станет братом своему ближнему, в том, когда человек покончит раз и навсегда с войной, когда он научится жить по Слову Божию мирно, тихо. Но для этого человек должен прекратить войну против Бога. Человек должен сдаться Богу, согласиться с его заключением. А Бог сказал: «Нет праведного, нет ни одного, все лишены славы Божьей». Будет ли это всемирное всенародное покаяние? Писание говорит, что до второго пришествия Христа этого не будет. Но те, кто поверит в Него сегодня, кто примет Его, Господа Иисуса Христа, в сердце, примет как личного Спасителя, тем Он доставляет, дает власть быть чадами Божьими. Так мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, стих 7. Так что, друзья мои, выход есть. Мир обещает много, дает мало, а Христос дает больше, чем обещает. Он дает любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Это все плоды Духа Святого. И они проявляются в человеке тогда, когда он принимает верою в сердце Господа Иисуса Христа, как мы читаем в 5 главе послания Галатам. Эти качества делают человека счастливым. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Эти качества, а не технические достижения, преображают мир. Эти качества души, рожденной свыше, не произведет медицина своими пилюлями. Эти качества – это плоды Духа Святого, повторяю, это результат действия Христа в душе верующего человека. Если бы сегодня не было на земле таких людей, мир был бы сплошным адом. Блеск, великолепие, изобилие без плодов Духа Святого – это абсолютно ничего не значит. Друзья мои, Христос обещает мир без эгоизма, без преступлений, а следовательно, без тюрем, без полиции, без угрозы войны. И это будет на земле. Это будет, но будет только тогда, когда настанет тысячелетнее царство Христа. Тогда исполнятся пророческие слова Михея, пророка Михея. Каждый будет сидеть под своей виноградной лозою. Здесь образно говорится об абсолютном мире, об отсутствии на земле вражды, зла и страха. Люди будут иметь мир с Богом, будут любить Его сердцем, будут любить ближнего, как самого себя. Люди перекуют мечи свои на орала, копья свои на серпы, не будут более учиться воевать, как читаем в книге пророка Исаии. Любовь Христа победит все. Любовь Христа наполнит все радостью и миром. Все и всех. А как же быть сегодня? Друзья мои, сегодня тоже Бог дает человеку возможность пресечь зло в себе самом, возненавидеть грех в себе самом, победить власть греха, найти прощение, найти мир с Богом. Каким образом? Искупительной жертвою Иисуса Христа, если принять Его в сердце верою. Христос делает верующего человека победителем над всеми демоническими силами. И эту победу никогда и ни за какую цену не даст ему наука. Преддверием счастливого завтра является счастливое сегодня. А это счастье можно найти и должно найти только во Христе Иисусе. Вы слышите, друзья, радиослушатели? Те, которые еще никогда не читали Евангелие, обратите особое внимание на эту чудную книгу, ведущую нас, людей, к истине, к Богу, ко Христу. Читайте эту книгу. Если вы ее не имеете, а желаете иметь, напишите нам по адресу радиостанции, которая объявляется в конце программы, и мы пошлем вам эту книгу с большой радостью, совершенно бесплатно, если законы вашей страны позволит нам это сделать. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире. Вел беседу Николай Водневский.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Народная мудрость гласит: подхалимы похожи на друзей, как волки на собак. Как научиться разделять уважение к начальству и банальный подхалимаш? Как построить добрые отношения с вышестоящими, не позволяя себе скатиться до панибратства?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Добрый день.
2: Сегодня у нас в студии Александр Митрофанов, который является пастором церкви Голгофа и преподавателем Московской богословской семинарии. Александр, где грань между субординацией и подхалимажем?
4: Вот здесь я, наверное, начну с положительного момента – субординация. Здесь, наверное, сразу же можно сказать, что речь идет о некой системе взаимоотношений. Как правило, субординация, она действует там, где есть определенная иерархия отношений. Да? То есть вот под системой я имею в виду именно иерархию отношений, где есть начальники, где есть подчиненные, и, собственно, вся эта иерархия взаимоотношений как раз и укладывается в такую определенную систему. И вот для того, чтобы система, да, то есть некая общность, которая организована в систему, систему иерархичную, для того, чтобы эта общность достигала некого общего результата, система должна работать четко. Все должны выполнять определенного рода распоряжения, выказывать определенную там, долю послушания, да, уметь обсуждать друг с другом на каких-то горизонтальных уровнях, подчиняться вышестоящим и уметь отдавать адекватные какие-то указания нижестоящим. Да? То есть так работает любая нормальная иерархическая система, будь то там фабрика, будь то там армия, например, да? Ну и так далее. И так далее.
2: Вот. Ну и церковь в какой-то
4: степени. Да, собственно, церковь тоже. Вот. В церкви как бы просто может быть, ну, по крайней мере, в наших церквах, да, нет такой ярко выраженной иерархичности, но тем не менее она существует. Да? Плюс ко всему прочему, все-таки у нас часто берется на вооружение такая как бы условно-духовная иерархия, да, то есть когда кто-то более опытный учит там менее опытного, да, то есть тем более и писанием как раз подобная иерархичность описывается, да, то есть младшие там повинуйтесь старшим и прочее, вот, даже если эта иерархичность, она неофициальная, да, то есть без погон, что называется, тем не менее иерархия взаимоотношений какая-то все равно существует. Ну так вот, и вот для того, чтобы вот эта та или иная общность, да, берем даже церковь, церковную общину, достигла некого общего результата, понятно, вот эта система взаимоотношений должна работать нормально. Каждый выполняет свою функцию на своем непосредственном уровне. Да, и все это общее взаимодействие как раз срабатывает на общий результат. Церковь, если мы берем как тело Христово, это все-таки организм. Да, организм, который живет благодаря присутствию в нем Бога. Функция церкви, она чем-то похожа, да, это тоже определенного рода система, если организм рассматривать как систему. Тоже есть определенные органы, которые взаимозависимы, есть органы, которые, скажем так, условно, иерархически более важные, да, мозг, например, потому что без руки ты проживешь, без мозга точно не проживешь. Тоже определенная иерархия в организме существует, и вот организм, как тело Христово, как церковь, действует, ну, примерно по крайней мере, если берем в общем, примерно по тем же самым принципам. Каждый на своем месте выполняет свою функцию, и тем самым достигается должный общий результат. Теперь, что касается подхалимажа. А это когда некто работает не на общий результат, когда человек руководствуется понятием субординации, соответственно, перед ним несколько разноплановых задач. Ну, самое глобальное, да, это что мы сделаем в итоге вместе, достигнуть общей цели, но для того, чтобы достигнуть общей цели, мне нужно решить задачи более местные, да, то есть мои взаимоотношения с вышестоящими и нижестоящими. Человек, который занимается подхалимажем, всем вот этим не интересуется. Его главный интерес – это что будет с ним самим. То есть человек, который занимается подхалимажем, это эгоист. с большой буквы, который кроме себя, собственно, больше ни о чем не думает, и все остальное его интересует исключительно в рамках интереса к самому себе, своему положению, своей карьере, своей зарплате, своему комфорту личному и прочее, прочее, прочее. То есть подхалимаш – это эгоизм в чистом виде, что называется, который реализован в системе взаимоотношений.
3: И то, что очень часто разрушает саму систему, это шестеренка, которая начинает вести свою игру.
4: Да, да. То есть шестеренка, которая ни за что не цепляется, никакого движения общего не производит, ничего не передает. Та частица, да, которая работает исключительно на себя, действительно, и эта деятельность в итоге ведет к слому системы, по большому счету.
3: Есть такая фраза «ничего личного».
4: То есть человек, только бизнес, да?
3: Да, ничего лишнего, только бизнес. То есть человек себя отключает от каких-то общепринятых норм, от каких-то стандартов, просто потому, что он считает, что ему нужно добиться той цели, которую он себе поставил.
4: Почему возникает церковная община? Ну, так, глобально, да? Она возникает для того, чтобы исполнять задачу, которую дает Господь. Это община спасенных людей, которая занимается тем, что постоянно привлекает в свою среду других спасенных, да, то есть спасает людей. То есть она занимается благовестием, ученичеством там, и прочим, прочим, прочим. Известно, что это, наверное, самая распространенная проблема в церквах, когда человек с какими-то лидерскими данными вдруг понимает, что в церкви получить власть над неким сообществом проще всего, в общем-то. В этой среде как раз вот преследовать какие-то вот подобные свои цели, да, властолюбивые.
3: Очень удобно.
4: Очень удобно, в том-то все и дело. Я, как специалист, да, по сектам, ересям и прочее, могу сказать, что появление подобного человека — это шаг номер один для возникновения очередной секты или ереси.
3: В любой иерархической системе все-таки главная ответственность на главном, на том, кто наверху.
4: Вот ты сразу абсолютно правильно сказал, что в любой иерархии взаимоотношений ответственность на главном. Если мы говорим о церкви, кто в церкви главный?
3: Христос.
4: Вот тебе и ответ. То есть любой служитель, да, который на своем уровне, на уровне своей общины увидел проблему, он к кому обращается? Вышестоящему. Он не сам решает эту проблему. Ты никогда не изменишь человека. Ты никогда не превратишь эгоиста в альтруиста, например. Ты обращаешься к Богу. Это его пациент на самом деле. Ты всего лишь посредник. Ты делаешь то, что от тебя, то, что ты способен сделать, и молишься Богу о том, чтобы он помог тебе сделать то, на что ты не способен, но чтобы эта проблема с этим человеком, в этом человеке, была как-то решена.
3: Как руководителю с такими людьми работать в светскому?
4: Я уже привык, да, действовать, ну, как христианин. Поэтому, если, например, вдруг я попаду в среду светскую, да, где люди как-то там, ну, исходя из своих мотивов, решают вопросы, то есть я в любом случае буду это решать с Богом. Если я попал в подобную ситуацию, я попал только потому, что Бог меня в нее поместил. Значит, мне какие-то выводы надо из этого сделать, а сделаю их только тогда, когда с его помощью как-то в этой ситуации разберусь.
3: А насколько система взаимоотношений между мужем и женой иерархична, по-твоему?
4: Если в семье проблема, с кого спрос? Бог спрашивает с мужа. Мужчина всегда ведущий, независимо от типа его характера. Даже предположим, что он человек такой тихий, неэмоциональный, да, то есть интровертный и так далее, а женщина наоборот, активная, эмоциональная и так далее. Все равно мужчина сильнее всегда по определению. Сильнее психически, по крайней мере, должен быть таким, да. Физически сильнее всегда — это просто физиология. В семьях, наверное, мальчиков всегда должны воспитывать именно в этом смысле. Их должны воспитывать как лидеров. Не обязательно лидеров эффектных, да, не у всех такой характер, но лидеров, способных брать на себя ответственность, хотя бы в рамках семьи, это как минимум.
3: Когда мы говорили о подхалимаже, чаще всего это попытка манипуляции. Именно этот формат зачастую используют женщины, которые пытаются в семье стать серыми кардиналами. Как избежать этой ситуации?
4: Я скажу очень просто. Мужчина должен всегда быть мужчиной. Он всегда должен понимать свою роль. Роль, которая вручена ему свыше. Он должен понимать свою силу. И ему как раз не надо бороться с женщиной. ему нужно вести себя просто достаточно уверенно каждый раз, и само по себе это уже будет снимать проблемы. Почему женщина стремится к какому-то верховенству в семье? Скорее всего, из-за некой неуверенности. А эту уверенность она ожидает именно от мужчины. И вот мужчина как раз и должен, во-первых, осознать вот эту свою роль, а во-вторых, встать на должную ему позицию, чтобы его женщина чувствовала эту уверенность.
3: Спасибо большое за интересную дискуссию. До свидания.
4: До свидания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! За ужином вспомнили события глубокой древности, связанные как раз с едой. Престарелый Исаак обратился к первенцу своему с необычной просьбой: «Приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Бытие 27:4. Речь шла о благословении первенца. Исав все понял. Он знал, какое кушанье любит отец, и тут же отправился на охоту. Оставляю за скобками печальную судьбу Исава. Подчеркиваю, первенец Исааков знал, какую пищу любит сын Авраама, и именно за нею он и пошел. Некоторые читатели Библии готовы упрекнуть патриарха в особом отношении к любимой еде, но в тексте такое пристрастие не наблюдается. Было бы странно заказывать нелюбимую пищу. Давайте отложим в сторону Библию и вообразим себе следующую картину. Возвращается Исав с поля и начинает готовить чечевичный суп. Слуги спрашивают: «Что делает господин наш Исав?» «Суп чечевичный. Отца кормить буду». «Правда? Господин наш Исаак всегда любил дичь? Что-то поменялось в его диете?» «Не знаю. Понимаете, чечевичный суп мне нравится». История развивалась не так. К сожалению, еда была приготовлена женою Исаака, благословение получил младший, а старший пришел с дичью слишком поздно. Можно было бы и закончить чтение закреплением урока о ценности благословения, но в сознании по-прежнему звучала просьба патриарха: «Принеси кушанье, какое я люблю, чтобы благословила тебя душа моя». Господь Бог повелел мужчинам Израиля являться в Иерусалим пред лицо Бога 3 раза в году, но обязательно не с пустыми руками. Для чего? Общий смысл: чтобы вам приобрести благоволение. Так на жертвенник храма ложились ягнята без изъяна, и эти жертвы были приятны Богу. Сокровищница храма все время пополнялась пожертвованиями, но не все жертвы были отмечены благосклонностью Бога. Те 2 лепты были. В Псалме 49 Господь раскрывает тему накрытого стола. «Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов, принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Ах, вот что! Но какой должна быть жертва хвалы? И какими должны быть наши обеты? У нас не прекращаются споры о вкусах и стилях музыки. Мы дискутируем о том, какой должна быть проповедь и вообще наши собрания. Каждое воскресенье мы накрываем духовный стол. Друзья, мы должны готовить блюда, которые Он любит, если мы рассчитываем получить благословение от Него. Если мы накрываем стол, как нам самим нравится, то и результатом будет наша оценка. Все достаточно просто. Если мы поступаем по заповедям Бога, то за результат отвечает Он. Если по нашим, то за результат отвечаем мы. Иногда создается впечатление, что мы сами удовлетворены своей христианской жизнью, богослужебными программами, а Он? разговоры о времени, молодежных пристрастиях, богатстве жанров — это все не о том. Для того, чтобы ему угодить, нужно знать то, что он любит. А об этом он написал в своем слове. Если мы его слово не любим, мы вряд ли угодим ему тем, что готовим для него. Научи нас, Господи.

0: сегодня, детки, вам расскажу об одном звере. Вот он на экране. Это кто такой машет вам лапкой? Кто это? Ведмедь или медведь? Медведь, да? Ведмедик украинской мовы. Да, это Мишка, медведь. Вам нравится он? Видите, какой улыбчивый, лапкой вам машет. А что мы знаем о медведе? Они большие или маленькие? Взрослые медведи могут быть большими, но у них детки маленькие, да? Медвежата, да. А они бывают какого цвета? Бывают белые, вот смотрите какие. Да, бывают белые. Белые где живут? Где? В Антарктиде. Вот там, где холодно и много снега, и почти всегда снег, да? Там, где пингвины. Да, пингвины там тоже есть. Еще тюлени там живут, да? Да, и вот есть такие беленькие, а есть черненькие, есть коричневые. Вот смотрите, какие. Ух, пушистые лапки у них такие большие. Видите, они могут и зимой ходить этими большими лапками по снегу. Летом они вот этими когтями большими могут выкапывать с земли корни разные, которые они кушают. Они могут собирать ягодки. Они могут что еще кушать? Что медведи кушают? Малину? И смородину. Да, могут и смородин, и рыбу могут. И мед они любят. У них даже в названии, смотрите, медведь. Что там есть? Медведь, да? Да, могут рыбок кушать, могут маленьких животных ловить, могут даже больших животных словить. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, что они вот больше всего любят кушать? Мед? Ну да, мед, конечно, он вкусный, но его не так много в лесу. А что же они кушают? Вот что больше всего они любят? Рыбу? Ну, рыбу тоже не везде найдешь. Они ведь где живут? В лесу? Да? И не возле каждого леса есть речка. А в лесу что можно найти? Можно грибы найти. Можно еще найти много ягодок. А еще они очень любят всяких жучков и червячков. А где жучки и червячки живут? Ну, и в земле живут, и ползают по земле, по растениям. И вот медведи больше всего любят ягодки и жучков и червячков. А потом уже, если попадется им рыбка, они и рыбку могут съесть. Да, и мед, конечно, обязательно. Мед тоже едят. И могут других животных ловить. Скажите, пожалуйста, а медведи, они худенькие или толстенькие? Бывают худенькие? А когда они худенькие? Толстенькие. А толстенькие они когда? Они весной худенькие, а осенью они становятся толстенькими. А почему они толстеют? Потому что много кушают. И вы знаете, их основная работа – это кушать, кушать, кушать, кушать, много кушать, кушать, кушать, кушать. Знаете зачем? Потому что зимою нечего кушать. А зимой медведи что делают? Рыбу ловят. А ну кто знает, что медведи зимой делают? Мед! Нет, нету меда. Что делают? Червячков едят. Но я не спрашиваю, что они кушают зимой. А что они делают зимой? Спят. Правильно. Квитана знает, что они спят. А вы когда спите, вы можете и спать, и кушать одновременно? Нет? А вот мой маленький Алеша может и спать, и кушать в одно и то же время. А вы уже старше, вы не можете и ложку держать, и спать. Так вот и медведи, они когда спят зимой, потому что нет, нечего кушать, и Бог их научил зимой спать. Чтобы они с голоду не умерли за зиму, они спят. и все те жирки, которые у них наросли за лето, потому что они много кушали, кушали, кушали, кушали, кушали, они за зиму все потихонечку тратятся мишкой, и он становится к весне худеньким, тоненьким, и снова все лето он будет что делать? Кушать, кушать, кушать, кушать, кушать, чтобы зимой ему было хорошо спать, тепло, и не нужно было кушать, кушать, кушать, потому что зимой нечего кушать, да? Вся природа спит зимой. Почему я вам эту историю рассказываю, детки? Вы знаете, вот когда вы каждый день встаете утром, проходит день, вечер наступает, вы ложитесь спать, и снова новое утро наступает, и мама с папой вас учат быть послушными, каждый день быть послушными, правда? Да? Вот вы утром встаете, что мама говорит вам? Правильно, доброе утро. А потом, какое она задание вам дает? Умываться. А это правильно умываться?
1: Да.
0: А постель застилать, это правильно?
1: Да.
0: Да, мама тоже говорит, застели постельку. А потом она говорит, иди кушать, кушать, кушать, кушать, да? Да, днем она вас учит быть чистенькими, опрятными, послушными. А почему она все это делает, детки? Так. Так, надо много всего сделать, чтобы было чистенько и хорошо, да? И вот мама это все вас учит, чтобы вы выросли добрыми, хорошими, послушными и родителям, и Господу. И вот если вы каждый день будете послушными, будете стараться делать как мама, то когда придет Христос, вы будете какими? Послушными, вы будете воспитанными. Вот как Мишка готовится все лето, чтобы встретить зиму, так и вы каждый день, будучи послушными, готовитесь, чтобы, когда придет Христос, Он мог взять вас в небесный дом, и вы там могли с Ним всегда, всегда, всегда жить. Для того, чтобы было так, нужно какими быть? Послушными. Молодцы. Взрослым это тоже урок, да? Если мы каждый день послушны Господу, то когда Он придет, Он обнаружит, что мы послушные, воспитанные, и Он с радостью сможет взять нас в свой небесный дом. Хорошо? Будьте послушными, детки. Садитесь на свои места.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии».

Продолжаем цикл передач «Христианка» в программе «Истина сегодня». Сегодня мы с вами опять будем рассматривать первое послание к Коринфянам, 11 главу. Мы прочитаем статью богослова МакГарви, посвященную толкованию этой главы. Но сперва мы с вами еще раз прочтем те стихи, о которых пойдет речь. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. В Коринфе жили греки, римляне и иудеи, и в той церкви, которой писал Павел, были представлены все три группы населения. Иудеи и римляне поклонялись Богу с покрытой головой, греки же с непокрытой. Естественно, должен был возникнуть спор о том, какой обычай считать правильным. Более того, поскольку женщины, несомненно, знали тот принцип, что в духовном царстве нет ни мужского, ни женского пола, о чем сказано в послании к Галатам 3:28, они, по-видимому, внесли свою лепту в неразбериху, встав на разные стороны баррикад, так что некоторые из них отстаивали право участия в богослужении с непокрытой головой по примеру греков. На Востоке в дни Павла все женщины ходили в общественные места с покрытой головой, и головное покрывало считалось знаком подчинения, свидетельством того, что женщина находилась под властью мужчины. Так путешественник Шарден отмечал, что персиянки носят покрывало как знак подчинения, факт, подтверждаемый Павлом в этой главе. Символическое значение женского головного убранства и стало в этом споре определяющим фактором. Для мужчины поклонение с покрытой головой означало женоподобное поведение и было позором для его головы. Для женщин поклонение с непокрытой головой было также позорно, потому что это рассматривалось как дерзкое заявление о своей незаконной независимости, знак того, что она отбросила скромность и приступила к границе дозволенного. Из этого отрывка становится ясно, что христианство не было намерено без нужды изменять национальные обычаи того времени. Для христиан введение ненужных новшеств означало бы укрепление неверного представления о них, которое уже подвергло их гонениям. Последователь Христа и так уже заметно отличается от мира без применения каких-либо особых приемов. В стихах 5 и 6 Павел пишет: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая, ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Павел не приказывал стричь простоволосых женщин, но утверждал, что такова неизбежность логики презрения. Если женщина самовольно снимала покрывало, это означало демонстративный отказ признавать власть мужа. Такое поведение опускало ее до уровня куртизанки, демонстрировавшей свое бесстыдство остриженной головой, или прелюбодейцы, чьим наказанием была обритая голова.
Поэтому Павел потребовал от тех, кто добровольно стремился к такому низкому уровню, согласиться и на все соответствующие этому уровню знаки и отличия, чтобы стыд заставил их подняться над этим уровнем. Выведя таким образом закон из человеческого обычая, Павел затем показывает, что тот же закон основывается на божественных взаимоотношениях и порядке сотворения. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, читаем мы в 7 стихе. Мужчина стоит выше всякой твари. Бытие 1.27 говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Прочитаем также Псалом 8, стих 6. «Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его», имеется в виду Сын Человеческий. Помимо славы, которая принадлежит ему по природе творения, он был еще более возвеличен и прославлен воплощением Сына Божьего, так что благодаря своему общению со Христом он может стоять непокрытым в присутствии Отца. О воплощении Сына Божьего можно

4:7. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Мы, христиане, писал Тертуллиан, молимся с распростертыми руками, как безобидные, с непокрытыми головами, как непристыженные, без подсказчика, как говорящие от сердца. Дальше обратим наше внимание на стихи с 7 по 10, 11 главы 1 Коринфянам. «А жена есть слава мужа», написано там. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Об этом можно прочесть в книге «Бытие», 2 глава, 18, 21 и 22 стихи. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Павел рассуждает таким образом. «Правило, которое я дал вам, основано на символизме. Это символ повиновения жены. Такой символизм верен, ибо как мужчина исходит от Бога, будучи сотворен как малое подобие Божье, так и женщина исходит от мужчины, как малое подобие мужчины. Это видно из того факта, что она была создана для мужчины, а не мужчина для нее. Следовательно, женщины по моральным соображениям из-за существующего символизма не должны отказываться от покрывал в местах богослужения, а от подчиненного положения, которое эти покрывала символизируют, они отказаться не могут, потому что оно покоится на незыблемых фактах сотворения. Отказ от этого обоснованного и прочно установившегося символа подчиненности был бы ударом для покорного и послушного духа служащих ангелов, которые, хоть и невидимы, всегда присутствуют с нами там, где мы поклоняемся Богу. Давайте в подтверждение этого рассмотрим места Писания. Исаии, 6 глава, 2 стих. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». Также рассмотрим Матфея, 18 главу, 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Псалом 137, стих 1. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами, то есть пред ангелами, пою Тебе». Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека». Первое послание Тимофею, 5:21. «Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». И Экклесиаста, 5 глава, 6 стих. «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Вернемся к 11 главе 1 Коринфянам. Здесь Павел не только отстаивает религиозные истины Ветхого Завета, но и подтверждает их историческими фактами. Перед Господом или в Господе, как в Синодальной Библии, значит, по божественному предназначению, однако женщина зависит от мужчины, а мужчина зависит от женщины, ибо точно так, как женщина произошла от мужчины, так и мужчина родился от женщины, но все от Бога. Мы прочитали с вами 11 и 12 стихи 1 Коринфянам 11 главы в современном переводе. Чтобы мужчины не раздувались от гордости, читая стих 7 и воображая, будто превосходство Бога над мужчиной более или менее пропорционально превосходству мужчины над женщиной, Павел добавляет эти слова, чтобы показать, что мужчина и женщина взаимозависимы и поэтому почти равны, но что Бог Творец превыше всех. Поэтому идея пропорциональности здесь совершенно неуместна. К двум уже высказанным доводам в пользу того, почему женщина должна была покрывать голову, а мужчина нет, Павел добавляет еще два. Мы находим их в стихах с 13 по 15. «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы

штаны ей вместо покрывала. Природное чутье должно подсказывать нам, что голова женщины лучше покрыта, чем у мужчины, потому что природа даровала ей больше волос. Во времена Павла все мужчины, если только они брали на себя какой-нибудь обет, как, например, Назарейский, коротко стриглись. Длинные волосы у мужчины свидетельствовали о порочном и непристойном женоподобии, и писатели того времени высмеивали носивших такие волосы. Так как природа естественным образом покрывает женщину лучше, чем мужчину, ее желание должно соответствовать природе, и наоборот. Мужеподобные женщины и женоподобные мужчины противоестественны. Пусть каждый пол занимает свое место. Что касается нарядов, то как для мужчин, так и для женщин постыдно появляться на людях в одежде противоположного пола. Павел делает вывод. А если бы кто захотел спорить, не в такой мягкой форме это звучало бы так. Если кто-то любит поспорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божьей, записано в 16 стихе. Зная склонность греков к дискуссиям и понимая, что кто-нибудь наверняка захочет поспорить на эту тему, несмотря на его три довода, Павел полностью переводит ее из области обсуждения в область прецедента. Установленная и утвержденная практика церкви с самого начала следовала курсу, начертанному Павлом, и эта практика свидетельствовала, что не только он, но и другие апостолы либо завели такой порядок, сделав правилом, либо поддерживали его. Этим призывом к единомыслию Павел ясно дает понять, что все церкви в своих практических проявлениях должны стремиться к единообразию, а не к различиям. Здесь Павел говорит, как должны быть одеты мужчины и женщины, когда они играют ведущую роль в публичных богослужениях. Позже он будет говорить о том, следует ли вообще женщинам брать на себя такую роль на публичных богослужениях, в частности, 14 глава 34 и 35 стихи и 1 послание Тимофею, 2 глава 12 стих. Сегодня мужчины поклоняются с непокрытой головой вследствие наставления Павла, а не его доводов. Теперь это стало знаком почтения, которое в то время иудеи выражали тем, что снимали обувь. А принцип во все времена и везде одинаков. Женщина подчиняется мужчине и не должна допускать никакого неподобающего, нескромного, хвастливого проявления власти, которой она не наделена.

Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 по 17 стих. Это одно из прекрасных евангельских повествований. В нем все действующие лица видны ясно, отчетливо и поучительно, хотя все повествование занимает всего 3 стиха. Во-первых, матери приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Они желали, чтобы Иисус Христос возложил руки на их детей и благословил. Матери видели, что руки Господа Иисуса снимали боль, исцеляли болезни, возвращали зрение слепым, и они хотели, чтобы его руки прикоснулись к их детям. Эти слова ясно рисуют перед нашим взором дивную и непревзойденную красоту Господа Иисуса Христа. Те, которые приводили и приносили детей ко Христу, не знали, кем в действительности Он был. Им было известно, что Иисус Христос не пользовался почетом у книжников, фарисеев, священников, первосвященников и саддукеев. Однако матери видели в Нем какую-то особую любовь, красоту и доброту. Обратившийся в христианство индеец Премананд рассказывает, что когда он принял христианство, отец прогнал его, и двери дома закрылись для изгнанника. Но иногда он все же приходил украдкой повидать мать, которая не переставала любить сына. Мать рассказала Премананду, что еще нося его в чреве, она прочитала Евангелие, которое дал ей один миссионер. Иисус Христос произвел на женщину сильное впечатление, и она мечтала, чтобы у нее родился сын и стал человеком, похожим на Иисуса. В Господе Иисусе Христе есть любовь, доброта и красота, которую может увидеть каждый человек. Матери Палестины чувствовали, хотя и не понимали почему, что прикосновение рук Христа к головам их детей приносит благословение. Благословение – это, в сущности, просьба о благополучии. Но результат благословения бывает больше, чем мы полагаем. Посредством своих благословений Господь Иисус наделяет людей такой силой, которая помогает им преодолеть все искушения и трудности. После молитвы о благословении непосвященный человек мог бы спросить: «Что дало вам благословение?» Верующим было бы трудно ответить, но они убеждены, что Иисус Христос ничего не делает напрасно. Если он считает акт благословения нужным, значит, таковой действительно необходим. Мы по собственному опыту знаем, как рушатся наши планы, если на них нет благословения Господнего. Но самые безвыходные положения разрешаются легко, если благословение Господне почиет на нас. Даже безотрадные пустыни благословение Божье превращает в цветущий, благоухающий сад. Библия говорит: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Книга Притчи, 10 глава, 22 стих. Во-вторых, ученики же, видя то, возбраняли им, то есть не допускали матерей с детьми к Иисусу Христу. Эти слова рисуют учеников Христа строгими, но если это и соответствует действительности, то такими их делала любовь. У них было одно желание – защитить Иисуса Христа. Они видели, как Учитель устал и чего ему стоит исцеление людей. Он часто говорил им о своих крестных страданиях, и они, наверное, видели отражавшееся на его лицо напряжение и скорбь сердца и души. Они хотели только одного, чтобы никто не тревожил Иисуса. Им казалось, будто в такое время дети могут быть ему помехой.
Не надо осуждать учеников Господа, ведь они хотели сохранить его от еще одной настойчивой просьбы, исполнение которой требовало от него так много сил. В-третьих, Иисус, подозвав их, учеников, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Это повествование говорит, что Иисус Христос был тем, кого любили дети. Кто-то сказал, что тот человек, у дверей которого боятся играть дети, не может быть последователем Христа. Иисуса Христа дети любили. Для Христа не было незначительных людей. Иные могли бы сказать: «Да это всего лишь ребенок, пусть это вас не волнует». Иисус Христос никогда не сказал бы такого. Для него никто и никогда не являлся помехой или кем-то неважным. Он никогда не был слишком устал и занят, чтобы отказаться отдать всего себя всякому, кто в нем нуждается. Иисус Христос странным образом отличается от многих знаменитых проповедников и евангелистов. К такому известному лицу часто бывает почти невозможно попасть на прием. У них есть своего рода свита, которая держит публику подальше, чтобы та не утруждала великого человека и не досаждала ему. Иисус Христос был совсем не таким. Дорога в его присутствие была открыта простому человеку и маленькому ребенку. Он есть выражение Божьей любви, проявленной к людям в своей жизни, смерти и воскресении. В Иисусе Христе к людям пришло слово жизни, которое может обратить смерть в жизнь и прозябающее человеческое существование в полноценное. Мы знаем Иисуса Христа как любящего нас Господа и Спасителя. Он любит нас, заботится о нас и утешает в скорбях, дает пищу и питье. Хоть лица у всех людей разные, но горе у всех одно. И никто, кроме Христа, не может нас так утешить, успокоить. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. Слава Ему за это! В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». А Марк пишет: «И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Евангелие от Марка, 10 глава, 16 стих. Дети, сколько чистоты и святости заключают они в себе! Как совершенна их радость и неподдельна печаль! Сколько покоя и ласки светится в детских глазах! Как нежно и самозабвенно любят дети! Любовь является частью их существа. Дети не только испытывают потребность любить, но и сами жаждут любви, очень болезненно переживая, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем не любимые дети. В своей книге «Избранные педагогические сочинения» Ян Каменский пишет: «Иисус Христос считал за величайшее удовольствие принимать детей в свои объятия, и как любимых маленьких братьев и сестер он ласкал и благословлял их». Евангелие от Марка, 10 глава, 16 стих. И не только это. Он воспрещал служить для детей хотя бы малейшим соблазном и повелевал их блюсти как самого себя, предсказывая горе тому, кто соблазнит одного из малых сих. Евангелие от Матфея, 18 глава, 5-6 стихи. Почему Бог так любит маленьких детей и так строго предписывает попечение о них? Причин тому много. Во-первых, если сейчас дети представляются тебе незаслуживающими внимания, то смотри, не каковы они теперь,
а каковыми должны быть в будущем по начертанию Божьему. И Христос подтвердил нам, что таковых есть Царствие Божие». Евангелие от Луки, 18 глава, 16 стих. Но если бы мы поразмыслили даже над настоящим положением, и то видно, почему дети, бесценное благо в глазах Бога, должны быть такими и для родителей. Прежде всего, они являются еще несовершенными, а, следовательно, и невинным образом Божьим. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. Ибо за исключением одного первородного греха они еще не осквернились никакими преступными делами, не умея различать добра от зла правой руки от левой. Что Бог обращает внимание на это, достаточно видно из известных слов Кионе и из других мест. Во-вторых, дети – дорогокупленное наследие Иисуса, так как Христос, который пришел спасти то, что прежде погибло, называется спасителем всех, кроме тех, кто за свое неверие и нераскаянность исключает себя из участия в этой заслуге. Итак, за детьми остается право на приобретение спасения. Им принадлежит и Царство Небесное. Они суть те из людей, которые куплены, чтобы быть первенцами Богу и Агнцу, не осквернившись греховными пожеланиями, но они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Книга Откровений, 14 глава, 4 стих. А чтобы они постоянно следовали за ним, ими нужно руководить посредством святого воспитания. Наконец, Бог обнимает детей с величайшей любовью, потому что они являются особым оружием божественной славы. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Книга Псалмов, 8 глава, 3 стих. Каким образом через детей возрастает слава Божья, это мы недостаточно постигаем нашим разумом. Бог, исследователь всего, знает это и понимает. Дети являются драгоценным даром Божьим и ни с чем не сравнимым сокровищем. И к ним нужно относиться с величайшей заботой. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы читаем из Священного Писания. Второе послание апостола Петра, 1 глава 2 и последующие стихи. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующей в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Здесь, в стране закатов живописных и холодных океанских вод, и аллей тенистых кипарисных, эмигрантский собрался народ. Все, о чем мечтают где-то люди, здесь у нас как будто налицо. Солнце свет нас утром ранним будет, плющ завил ограду и крыльцо. Олеандры, фикусы, алоэ, эвкалипты, пальмы и миндаль. Почему же нас манит былое, и до боли прошлого нам жаль? Жаль, что не березы и осины нам из окон поутру видны. Как на прелесть редкостной картины мы глядим на ширь чужой страны. И смотря на гладь озер лучистых и на небо голубой покров, чувствуем в душе, что мы туристы, слышим тайный неотступный зов. Не с того ль, что создан пилигримом человек, надломленный грехом, и всю жизнь тоскует о любимом, о небесном, а не о земном.

Есть в книге псалмов один псалом, который стал знаменитым по всему миру. Этот псалом люди читают и произносят наизусть. Его произносят на праздниках, когда человек в нужде, и чаще всех других его прочитывают у постели умирающего. Это псалом 22-й. Он имеет только 6 стихов, и поэтому прочитаем весь текст. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Практически этот псалом вкратце описывает жизнь верующего человека. В начале, то есть при земной жизни, Господь как добрый пастырь заботится о нем. Когда человек переходит в иной мир, и страх находит на него, то опять же сила Господня его успокаивает. Бог приготовил нам трапезу и в конце пребывания в его отчим доме. Неудивительно, что в псалме все находят утешение для своей души. И даже тогда, когда человек приходит в долину смертной тени. Путешественник Номинсон наблюдал однажды, как в горах в самые темные часы ночи рабочие собирали лепестки роз. Оказывается, в это время они издают самый сильный приятный запах. Из этих роз выжимают масло, из которого затем приготовляют дорогие и ароматные духи. Нечто подобное происходит и с этим псалмом. Когда у человека нет больше времени, и жизнь пришла к концу, то слова этого псалма издают приятные Господне благоухание ко спасению умирающему. Точнее, не ко спасению умирающему, это мало, но ко спасению и утешению любого человека. А Псалом 83 в какой-то мере даже повторяет 23-й Псалом. Слушайте, блаженный, живущий в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Эти два псалма имеют различных авторов, но дух один и тот же. Оба говорят об одном. Кто-то сказал: «Я полагал, что благословения лежат всегда на высших полках, но, оказывается, они лежат на нижней полке в кладовой Божией». Да, именно в страданиях, скорбях и гонениях мы находим новые источники благословения Божьей, и дождь благодати орошает нас. Как ни странно, но именно в трудные часы жизни мы идем путем получения силы от Бога. Или, как сказано, от силы в силу, потому что питаемся пажитью Господней, утоляем жажду из Его святых источников. Это Он, как говорит Псалом 103, «Ты послал источники в долину». «Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля». Да, чуден и велик, многомилостив и заботлив наш Господь. Вспомним сейчас императора Эфиопии Хайле Селиса I, последнего из 3000-летней династии, как считают потомка царицы Савской. Он был свергнут с престола. Лет 10 он молился, чтобы Господь вернул ему трон. И его желание действительно исполнилось. Когда он пробыл годы у власти, его снова свергли. Странно, все-таки то, что его подданные христиане при его царствовании отбывали в вузах годы за веру в Иисуса Христа. Хайле Селиса на это ответил, что он не знал, что в его стране христиане находились в вузах.
Наш же, дорогой Спаситель Иисус Христос, заботится сам о каждой овце своей. Более того, Он сам прошел долину смерти вместо нас. А перед голгофскими страданиями Господь по обыкновению пошел на гору Елеонскую помолиться. Там Он преклонился и молился: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронес чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет!» И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Находясь в этой долине скорбей, ученики Христа от печали даже уснули. Подойдя к ученикам, разбудив и предупредив их, Христос был предан на распятие. А ведь Он только что молился до крови. Говорят люди, которые имели душевные муки до того, что лопались капилляры, уже больше не выживают. Но и в долине смерти именно так. До смерти Христос сражался в молитве за наше спасение. Слава Богу, что у нас не такой царь, который не знает, что его подданные находятся в узах, как это было с Хайле Селисом I. Но в нашем царе мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу вождя спасения их, совершил через страдания. Да, в данные страдания вождь спасения совершил нам великое искупление. Кого еще можно назвать, как его пастырь добрый? Этот пастырь добрый положил жизнь свою за овец своих. Сам обнищав, нас обогатил. Нам остается теперь только одно: если мы в долине скорби или смерти, или на высотах Сиона, поднять очи свои на высоту небес, как говорит Исаия. «Зачем?» – отвечает многострадальный Иов. «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних». Откуда мы ожидаем пришествия Господа нашего? Потому что сам Господь при возвещании, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в светлине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Вы заметили, дорогие, что Господь допускает нам долины смертной тени, но конец наш – высоты неба. Нам же должно радоваться Господи и веселиться о Боге спасения нашего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Так говорит пророк Аввакум. На высоты мои, которые Господь приобрел для тебя и для меня. И придут они, говорит уже пророк Иеремия, и будут торжествовать на высотах Сиона, и истекутся благостыни Господа. Итак, дорогие, утешимся. Путь наш нелегок, да и страдания Христовы тяжелы. Хотя Христос вкусил смерть как благодать. Это была трудная благодать. Но наш конец – высоты неба, высоты Сиона, Вышнего Иерусалима. Преклонимся пред Богом нашим, как пред добрым пастырем. Аминь.

0: Да, только Священное Писание может людям дать совершенный мир. И не зря когда-то Наполеон сказал: «Библия не просто книга, но живое творение, имеющее силу побеждать все».
1: Авраам Линкольн сказал: «Я верю, что Библия – наилучший дар Божий человеку. Все прекрасное от Спасителя мира передается нам через эту книгу».
0: Другому президенту Соединенных Штатов Америки Джорджу Вашингтону принадлежат слова: «Невозможно правильно править миром без Бога и Библии».
1: Русский писатель Достоевский сказал: «Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия».
0: Другой русский писатель Гоголь, творец поэмы «Мертвые души», предвидел новый

0: мой спаситель.
1: Перу даровитого поэта Никитина, умершего с Евангелием в руках, принадлежит стихотворение, заглавленное «Новый Завет», где он говорит: «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик

310402, почтовый индекс 51619, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу «Светильник».
1: Ловушка. Наконец-то Валек в деревне. Шумный город остался позади. Пятый класс закончился. Наступили 3 месяца каникул. На автобусной остановке его встретила бабушка Зоя и крепко обняла. После радостной встречи они отправились по знакомой улице к бабушкиному дому, где Валька уже ждали вкусные пирожки с картошкой и любимый грибной суп. Пообедав, Валек сразу принялся помогать бабушке. Подмел двор, принес воды из колодца и полил клумбу с розами. А на закате он пошел на соседнюю улицу, чтобы отнести банку молока тете Лене. Эта улица была последней в деревне, и не все дома на ней были жилыми. Некоторые из них стояли с заколоченными окнами, а другие и вовсе были разрушены и заросли крапивой. Деревенская детвора облюбовала эту улицу для своих игр. Здесь играли в футбол, лапту, прятки, стреляли из самодельных луков. Каждый раз, когда Валек приезжал в деревню, его тянуло сюда, словно магнитом, хотя он понимал, что многие развлечения мальчишек нехорошие и даже греховные. Особенно часто на этой улице играли в войну, и сражения подчас заканчивались настоящими драками. Не раз мальчики покидали поле боя с ушибами и ссадинами. Когда Валек возвращался с пустой банкой домой, карман его штанов приятно оттопыривался. Тетя Лена угостила мальчика конфетами. Проходя мимо старого большого дуба, Валек почувствовал, как ему в спину попал брошенный кем-то камешек. Он остановился и тут же был окружен мальчишками. «Враг!» — закричали они хором. «Разведчик чужой армии!» Высокий скуластый подросток заломил Вальку руку за спину. «Круто, Макар!» — раздались восторженные голоса мальчишек. «Давай его пытать!» «Цыц!» — сквозь зубы процедил тот. «Говори, кто ты? Кто ты такой?» Валек не испугался. Некоторых мальчиков он знал. Они жили на бабушкиной улице, но Макар, который схватил его за руку, был ему незнаком. Валек понял, что он главный среди ребят, и уверенно ответил. «Я Валек. Моя бабушка на соседней улице живет». «Это которая баптистка Ларина?» — перебил его Макар. «Да, моя бабушка верующая, и я тоже верю в Бога». «И молишься?» «Молюсь». «И что, тебе Бог отвечает?» «Отвечает». Мальчики засмеялись. «А чем докажешь, что ты не враг?» Валек нахмурился. Делиться конфетами ему не хотелось. «Могу пригласить вас в гости. Приходите». «Ха!» — снова засмеялись мальчики. «Нет, мы на войне и по гостям не ходим». «А нет ли у тебя какого-нибудь провианта?» — прищурив глаза, спросил Макар. «Провианта?» Валек понял, что отдать свои сладости ему все равно придется. «Есть! Могу угостить конфетами». «Ура!» — закричали ребята. «Давай!» Валек слабо улыбнулся, достал конфеты и раздал их. После минутной паузы Макар сказал. «Назначаю тебя снабженцем. Ты будешь доставлять нам еду, провиант. Пошли в штаб. Надо готовиться к сражению». Валек заколебался, ему очень захотелось поиграть с мальчиками. Но уже стемнело, и задержись он еще на минут 10-15, бабушка будет волноваться. «Нет, я не могу. Меня ждет бабушка». Мальчики опять засмеялись, а Макар сказал: «Ну иди, завтра с провиантом придешь сюда, к старому дубу». И ребята исчезли так же быстро, как и появились. На следующий день, как только Валек освободился от всех дел, и у него появилось время пойти поиграть, он сразу же устремился на соседнюю улицу. В руках он нес 3 пакета сухариков, которые купил еще в городе, себе в дорогу. Остановившись около дуба, он посмотрел по сторонам. Не увидев никого, Валек быстро сунул сухарики за пазуху и начал проворно взбираться наверх по раскидистым ветвям старого дуба. В густом сплетении веток был незаметный снизу шалаш. Валек с трудом прополз между 2 веток и оказался внутри. И тут же встретился взглядом с голубоглазым, рыжеватым пареньком и услышал его громкий шепот.
2: «Ты кто? И зачем пришел?»
1: «Валек, снабженец, принес провиант. А ты кто?»
2: «Я Артем, часовой, охраняю пост от врагов.
1: Что принес?»
2: «Сухарики».
1: «Хорошо, иди туда, там штаб». Артем показал рукой на полуразрушенный дом. Так Валек начал играть с мальчиками, хотя бабушка предупреждала его, что эта дружба до добра не доведет. Бабушка Зоя считала, что люди не должны играть в такие игры, где приходится убивать. Она читала внуку из Библии слова: «Худые сообщества развращают добрые нравы», и объясняла, что плохие игры не делают человека хорошим, а плохие люди не научат доброму. Но Валек ничего плохого в играх, ребят, не видел. «Мы же не по-настоящему стреляем и воюем, а просто играем», — оправдывал он себя. Вальку было интересно играть с мальчиками, он старался подружиться с ними и стал каждый день бегать на соседнюю улицу. В один из вечеров Валек прибежал в штаб последним, неся пакет с горячими булочками. Не успев зайти в старый полуразрушенный дом, Валек услышал грозный голос Макара.
3: «Рядовой Валек!»
1: «Так точно!»
3: «Почему опоздал?»
1: «Командир, булочки только что испеклись».
3: «Булочки, говоришь? А ну давай их сюда!»
1: Надкусив булочку, Макар довольно кивнул головой.
3: «Вкусно!
1: Дал бы тебе 2 наряда вне очереди, но сегодня у нас операция номер 3, и ты будешь в ней участвовать». В чем заключалась эта операция, Вальку никто не объяснил. Мальчики пошли в сторону заброшенного сада, где частенько разгорались их баталии. Поэтому Валек подумал, что операция номер 3 — это очередной бой. Мальчики разделились на 2 группы. Одна построилась с правой стороны дороги, другая — с левой. Валек замешкался, не зная, куда ему идти, и оказался посредине. К нему подошел Макар и показал рукой вдаль. «Вот видишь, большая груша на холме. Когда услышишь счет 1, 2, 3, беги прямо к ней. Понял?»
3: «Так точно!»
1: Макар убежал вперед. Валек посмотрел в сторону дерева. Оно росло в дальнем углу сада, на возвышенности, заросшей высоким бурьяном. «Ну, добегу до груши. А что дальше делать?» — подумал Валек. И тут он услышал счет. 1, 2, 3. Все ребята побежали к груше. Валек старался не отставать. Взбегая на холм, мальчики начали его теснить с 2 сторон. Вдруг он услышал тревожный голос Артема, но не разобрал его слов. И в тот же момент под ногами Валька затрещали ветки. Он полетел вниз, больно ударился головой обо что-то твердое, упал и потерял сознание. Когда Валек пришел в себя, у него сильно болела голова и колено. Он попытался встать и вскрикнул от боли. «Моя нога!» – простонал он. Валек огляделся. Похоже, он упал в старый погреб. На стенах были полусгнившие полки, а на полу валяли сломанные ящики. Неожиданно он услышал сверху голоса ребят и их дружный смех. «Помогите!» — крикнул Валек.
3: «А разве тебе твой Бог не поможет?» —
1: услышал он насмешливый голос Макара.
3: «Помолись ему, А мы пошли. Пока.
1: Валек оперся на один из ящиков и заплакал. От ссадины ушибов болело все тело. Но больнее Вальку было от того, что ребята над ним так посмеялись. Он хотел стать для них своим, а они...
3: Сверху послышались чьи-то шаги. Валек быстро вытер слезы. «Валек! Валек!» — услышал он тихий голос Артема.
2: «Как ты?
3: Сильно ушибся. Сейчас я принесу веревку. Ты потерпи, я мигом».
1: Несколько минут показались Вальку часами. Он сидел и думал о том, что, стараясь подружиться с ребятами, он пренебрег словами бабушки, забыл наставления папы. Ведь папа всегда учил Валька, чтобы он держался только хорошего и во всем старался угождать Богу. А еще Валюк вспомнил, что в городе у него остались настоящие, верующие друзья, которые бы никогда так подло не поступили.
3: «А теперь Бог показал мне, чем заканчивается дружба с плохими мальчишками», — вздохнул он.
2: «Я кидаю тебе веревку, ты обвяжись ею и держись за нее», — прервал его мысли голос Артема. «Я буду тебя вытягивать».
1: Валек быстро обвязался толстой веревкой. Артем, напрягая все силы, потянул его наверх. С трудом цепляясь за выступы и перекладины старых полок, Валек вылез из ямы и, прислонившись к груше, сел.
3: «Ну вот и ладненько», — широко улыбаясь, произнес Артем.
2: «Артем, ты настоящий друг. Спасибо тебе. Но скажи, почему ты мне помог? Тебе Макар приказал?»
3: «Макар? Да где уж там, прикажет он?»
2: «Нет, не он. Они же специально так делают для некоторых. Эту ловушку заранее готовят, накидывают ветки и траву на старый погреб. А почему именно мне устроили эту ловушку?» «Так ведь Макар о Боге и слышать не хочет. А ты в первый же день так уверенно заговорил о нем. Он сразу и сказал: я ему покажу Бога. Посмотрим».
3: «Понятно.
2: И все же, почему ты решил меня вытащить?»
3: «Почему, да почему? Решил и все», — отрезал Артем и участливо спросил:
2: «Сильно болит. Пойдем, я помогу тебе дойти до дома. Коленку-то сильно разбил, как бы зашивать не пришлось. А то смотри, как кровь течет».
1: Артем помог Вальку встать и, поддерживая его, повел домой. У калитки их встретила бабушка Зоя, и Валек затараторил:
2: «Бабушка, прости меня! Бабушка, я виноват, не послушался тебя, прости! Ведь в погреб старый упал, да Артем помог, вытащил. Я больше не буду ходить на улицу, буду дома, никуда не пойду. Во дворе с Артемом играть буду. Можно?»
1: Бабушка ласково посмотрела на мальчиков, без лишних слов обняла Валька и покачала головой.
2: «Эх, внучок, будто я не знаю ваших игр. Ну да ладно, прощаю. Заходите в дом, коленку обработать надо. Артемушка, спасибо тебе, что помог Валечке дойти до дома. Пойдемте чайку вместе попьем с булочками».
1: Бабушка показала Артему, где умывальник, а Валька умыла сама и обработала все его раны. Артем тем временем по просьбе бабушки поставил чайник, и уже через полчаса они дружно пили чай с вкуснейшими булочками. Бабушка, подливая чай мальчикам, говорила:
2: «Дети, Библия учит нас не любить мира, не того, что в мире. Мирские люди тем и отличаются, что могут посмеяться над другими. И им кажется, что это неплохо и даже весело. Когда ты общаешься с ними, начинаешь поступать так же. Но придет время, и над тобой посмеются тоже. Валек это узнал на собственном опыте. Иисус Христос учит любить и уважать каждого человека и никого не обижать».
1: Валек грустно кивнул. Он понял, что лучше будет прислушаться бабушкиных советов. А позже, расставаясь с Артемом, он пригласил его вместе пойти на воскресное собрание, чтобы его новый друг больше узнал о добром и любящем Боге.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: Здравствуйте! В эфире программа Радио Церкви «Русь Христианская». У микрофона Олег Моисеев. 5 июля православные верующие Москвы отметили весьма значимое событие, хотя и относится оно прежде всего только к одному району столицы и даже к одному храму. Дело в том, что в этот день исполнилось 400 лет церкви Живоначальной Троицы в Хорошове. Когда-то здесь находилось село Хорошово, бывшее в конце XVI века вотчиной Бориса Годунова. И вот в 1598 году возле своего дворца Годунов построил храм по образу Малого собора Донского монастыря. Считается, что древняя часть храма строилась под руководством архитектора Федора Коня, а трапезная и колокольня построены в XIX веке. В 1939 году храм был закрыт и разорен, и только в 1991 году богослужение в нем возобновилось. Надо сразу сказать, что с некоторых пор этот храм является, так сказать, ведомственным, ибо служат в нем сотрудники отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, а настоятелем церкви является архимандрит Феофан Ашурков, один из заместителей председателя АВЦС митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Думается, что этим и объясняется, наверное, тот немалый интерес, хоть и к юбилейному, но вполне локальному, в общем-то, событию, который был проявлен в первую очередь представителями светских властей. Так, во время праздничного богослужения и во время выхода из храма патриарха Алексея II с видимым нетерпением ожидали бывший глава администрации президента России Сергей Филатов, чиновники правительства Москвы и многие другие официальные лица. Немало было и журналистов, в том числе и из радиоцеркви, которая накануне получила в отделе внешних церковных сношений специальную аккредитацию. Впрочем, не надо думать, будто все представители светской власти были настроены одинаковым образом, хотя, как говорится, исключения лишь подтверждают правила. Итак, давайте вместо комментария в стиле постфактум обратимся лучше к нашим интервью, записанным прямо на месте события. Они прозвучат именно в том порядке, как мы и беседовали. Это придаст нашей передаче поистине репортерский дух. А первым моим собеседником стал Павел Никора, пастор христианской церкви в Олимпийской деревне и по совместительству педагог-организатор районной управы Хорошова-Мневники. Вы приглашенный, да, вот на это мероприятие?
1: Ну, даже не то, что вы приглашенный, я, так сказать, по обязанности, раз это на территории нашей управы, это праздник не только церковный, но и общественный, городской, потому мы участвуем как бы в организации этого праздника.
0: И вы на все такого рода праздники ходите?
1: Но это не от нас зависит. Нас куда, так сказать, посылают, туда мы идем. Это...
0: Понятно. Ну вот, а по поводу этого события вы что-то можете сказать? Вот, все-таки здесь впервые, наверное, на территории этого храма сейчас прибудут вот и мэр Москвы, уже здесь патриарх находится. Вообще событие такое значимое.
1: Да, я думаю, что в любом случае, если храм имеет такую историю, это, ну, значимо для района, для города, для этих людей, которые здесь живут. И в любом случае, любой храм – это, ну, событие для жителей этого района. Но то, что здесь сейчас конкретно происходит, и, ну, не только сейчас, но и то, как этот праздник готовился, для меня это не всегда понятно. То есть я имею в виду, что понятно, что этот религиозный праздник, он как бы уже пересекается и с общенародным, с общественным, что ли, праздником. Но, к сожалению, у нас, наверное, в России, как вот исторически было, так и осталось, что церковь или церковная власть пытается, старается как бы переплестись с властью государственной, а государственная власть, соответственно, с властью церковной. Вот это я считаю ненормальным. И даже то, как шла подготовка к этому празднику, мне кажется, что не всегда как бы городская власть выполняет адекватные ей функции. Мне кажется, что как бы и церковная, и государственная власть, они в данном случае, как бы видно, что они заинтересованы друг в друге. И мне кажется, вот этот вот процесс, который можно наблюдать не только на этом празднике, но и вообще в церковной и государственной жизни нашей страны, он ненормален для нас, если мы хотим на самом деле жить в демократическом государстве. Я понимаю, что мэр может быть, допустим, там православным или любую другую религию исповедовать. Это его личное дело. Но когда, благодаря тому, что мэр или президент, допустим, исповедует какую-то религию, она становится как бы доминирующей, это уже ненормально. И любое демократическое общество, оно ведь... Что является показателем демократичности общества? Это как раз то, как это общество или государство относится к меньшинствам, религиозным, национальным и прочим. Вот это и есть показатель демократичности. А у нас-то ведь, к сожалению, это очень-очень далеко еще.
0: А вот как вы бы обозначили такую грань, или вот, скажем, лучше, ну, идеальную модель вот взаимоотношения церкви и государства, имеется в виду церкви, которая, ну, преобладающее значение имеет в данной стране, допустим, в Италии это там может быть католическая церковь, в других странах другая, но с учетом вот этих демократических принципов, вот что власть не должна себе позволять делать по отношению вот к церкви в данной ситуации?
1: Это... Всегда сложный вопрос, вот как четко разграничить. Но, допустим, когда... Ведь церкви должна быть свойственна функция властителя душ, что ли. Вот, то есть то, что не в рамках вот, государственной власти. Государственная власть не может владеть умами людей. Она владеет какими-то материальными ценностями, она распоряжается этим, у нее есть определенные права. А то, что касается душ людей, их разума, то тут это-то как раз как бы более свойственно религиозной власти. Или не власти, а церкви, я бы сказал, да. И вот когда церковь берет на себя функции, более свойственные государству, когда церковь берет на себя функции распорядительные в обществе, в государстве, это уже перегиб. Когда, допустим, приходишь к чиновнику, он, допустим, говорит, что там тот или иной вопрос нужно согласовать, к примеру, там, с митрополитом, или с архиепископом, или с патриархом. Это ненормально. Государственный человек должен решать вопросы свои, государственные, как чиновник, в силу там, законов, которые существуют. А, кстати говоря, по Конституции у нас все граждане равны перед законом. Мы живем в демократическом государстве. Это записано в первой статье Конституции нашей. Вот, то есть мы как бы вправе ожидать от нашего государства, что оно демократично. И мы ожидаем. Но на самом деле получается, что как бы большинство давлеет.
0: Как вы могли только что сами убедиться, не все власть придержащие были радужно настроены по поводу празднования 400-летия православного храма. Но, как я сказал в начале передачи, исключения подтверждают правила. И в качестве такого примера давайте послушаем теперь то, что сказал нам в коротком интервью Михаил Григорьевич Хацкевич, глава районной управы Хорошова-Мневники. Несколько слов о празднике. Вот впервые у вас такой большой праздник на территории вашей управы, церковный, я имею в виду.
2: Да, церковный впервые, конечно, потому что, я думаю, мало храмов в Москве, которые могут сравниться с этим храмом своей истории. И вообще я не могу припомнить, чтобы вот так вот праздновался день рождения храма, как некого здания, ну не помню. И я думаю, что этот праздник, он не замыкается границами управы или северо-западного округа. Я думаю, что это праздник вообще всей Москвы. Потому что этот храм, он зарождался во времена Бориса Годунова, зарождался, в общем-то, непростое время для истории нашей страны, да, когда уже Рюриковичи уходили, наступало смутное время, и храм, который видел рождение новой царской династии, и то, что он сегодня, в общем-то, переживает свое второе рождение, во многом это связано, конечно, с большими заслугами Русской Православной Церкви, но в то же время и связан с тем, что сегодня между районной администрацией и общиной, настоятелем храма сложились, ну, на мой взгляд, очень правильные взаимоотношения, показывающие, наверное, пускай это и не скромно звучит, но показывающие пример взаимоотношений, вот что ли, светской власти и церкви. Потому что в итоге, как бы, и мы, и они, в общем-то, мы решаем одну задачу. Мы стараемся сделать все для того, чтобы людям, которые живут здесь, в общем-то, ну, жилось достойно. Мы решаем эту задачу разными методами, разными способами. Церковь, в первую очередь, это некое духовное, нравственное начало. Вот. А мы – это, в общем-то, все то коммунальное, что можно для этих жителей дать. Но в итоге создается некая атмосфера, вот, ну, на мой взгляд, того, как нужно существовать для того, чтобы не стыдно было ни перед собой, ни перед теми, кто придет после нас, ну и в итоге перед той местностью, в которой мы живем и работаем.
0: Ну, вот храм действительно еще уникальный тем, что здесь служат сотрудники отдела внешних иконных отношений. Вот скажите, это действительно, наверное, здорово помогает вот здесь налаживание отношений вообще с людьми, потому что это как православные дипломаты?
2: Дело в том, что я являюсь руководителем района уже не один год, и хотя уже приход был открыт в то время, когда вот стали формироваться новые органы исполнительной власти, но при этом всегда было больно смотреть на этот храм. И хотя мы для себя, я имею в виду руководство района, сразу взяли направление помощи храму, но при этом мы всегда испытывали определенный дискомфорт, связанный с тем, что наша помощь, ну, не находилась, что ли, адекватного отражения. Поэтому и мы, в общем-то, беспокоились по поводу того, в чьих же руках будет этот храм. И с большим, как бы, удовольствием мы отнеслись вот к тому, что храм попал вот под отдел внешних церковных сношений. Не от того, что это сегодня, так сказать, высшая церковная дипломатия, не от того, что там работают прекрасные люди, а от того, что действительно эти люди, они по-настоящему вот как бы веру и основы нравственности несут этим людям. Поэтому нам в первую очередь как бы из-за этого нормально работается. Ну, а то, что как бы это отдел внешних церковных сношений, конечно, в общем-то, как бы налагает на нас определенную ответственность, но, с другой стороны, и помогает нам во многих аспектах нашей нелегкой жизни.

0: Вы слушаете программу Радио Церкви «Русь Христианская», посвященную 400-летию православного храма Троицы Живоначальной в Хорошове, который находится в северо-западном районе Москвы. У микрофона Олег Моисеев. Что и говорить, день рождения храма, да еще такую круглую дату, приходится отмечать всем миром не так часто. А то, что празднование было действительно всеобщим, подтверждается словами человека, которого правильнее назвать первой встречной бабушкой, отнюдь не в уничижительном смысле этого словосочетания. Просто таких бабушек, как та, беседу с которой вы сейчас услышите, очень много, если вообще не большинство. Откуда вы узнали о том, что сегодня такой праздник?
1: А мне дали пригласительный билет, поэтому я и пришла сюда.
0: А кто вам дал его?
1: А из префектуры женщина принесла. Вот, пожалуйста. Я просто узнать, для чего это дали билет.
0: То есть вы впервые вообще здесь?
1: Да, впервые.
0: Ну, понравился вам храм?
1: Даже понравился вообще. Все хорошо.
0: А вы были на самом богослужении?
1: Да, тоже.
0: Видели патриарх?
1: Все видела и причастие сделала. Только Алексей не попал в другом, потому что сказали, он очень устал, пройдите сюда, в другой. Ну, думаю, какая разница. Я и прошла к другому.
0: Вы вообще в какой храм обычно ходите?
1: У Сокола была. Да.
0: А вы здесь поблизости живете или приехали издалека?
1: Нет, я на Войковской жила, а сейчас на народного ополчения дали квартиру новую.
0: А вот приглашение все-таки, вы пришли просто в префектуру и там увидели или вам непосредственно?
1: Женщина была в префектуре и принесла, мы на улице были. Ну и вот дали, еще там бабушкам дали, они что-то не пришли, дождя забоялись. А я не побоялась.
0: Вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: И вот закончилось долгое, почти трехчасовое патриаршее богослужение. Из западных ворот храма появляется Алексей II и многочисленное духовенство. Под колокольный звон они направляются в сопровождении прихожан, почетных гостей и журналистов к месту освящения закладного камня. Здесь будет возведено очередное церковное здание. Патриарх совершает обряд освящения и произносит короткую поздравительную речь. С ответным словом выступает префект северо-западного округа столицы и передает его святейшеству 100 тысяч деноминированных рублей, как первоначальный взнос на строительство здания. Все умиляются этой замечательной картиной видимого единения церкви и государства. Алексей II направляется затем в приходской дом на праздничную трапезу, а мы вместе с директором радиоцеркви Николаем Соломоновым решили побеседовать напоследок с коренными членами этого православного прихода. Сами себя они называют, как выяснилось, старейшинами. Итак, давайте послушаем нашу беседу с двумя пожилыми прихожанками. А вначале мы спросили их о том, как изменился храм с тех пор, как в нем стали служить сотрудники АВЦС.
2: Храм очень изменился. Во-первых, то, что было, как говорится, в этом храме, было, конечно, и первому настоятелю, отцу Алексею, очень тяжело, очень трудно. Но, вы знаете, силами прихожан и силами нашей, как говорится, мы же здесь даже дежурили в самом храме, уже ничего же не было. Вот мы с ней как раз, с Галиной...
3: Дом наш сгорел, да. Мы дежурили в храме.
2: Мы дежурили, вот этот трапезный сгорел. А потом в 92-м году, нет, в 93-м в начале храм, как говорится, много украли у нас этих икон.
0: Икон,
2: икон украли много.
3: Зале. После пожара?
2: Да, после пожара.
3: Кража была храма.
2: В общем, ну, тяжело нам было, конечно. Мы старались, как говорится, беспокоились за храм. Ну, были такие у нас, как говорится, люди, которые воспользовались этим случаем, делали не то, что нужно. Мы ездили в патриаршую, твердили, писали, чтобы уволили этого человека, чтобы его не было. Он был молодой, конечно, священник. Это он его, у отца Алексея, он его, как можно сказать, мальчиком взял, выучил его на путь истинный. А получилось так, что он и его-то, как говорится, с этого храма ему пришлось уйти. Так что...
0: А храм всегда был действующий?
2: В 89-м году его только открыли.
0: Возобновили.
2: В 89-м году. А так-то он...
3: Открыли
2: все...
3: его отец Алексей.
2: Да, ну, так что священник. Очень хороший. Он тоже протоиерей, очень хороший священник. Он умница такая и долготерпелив, и, как говорится, и услужлив. И священство очень хорошо, как говорится, знал. Ну, к нему тоже все стремились, прихожане. И, конечно, нам было очень тяжело с ним расставаться, так как, когда вот так получилось. Ему дали еще вторую эту церковь, это Скоропослушница. А так получилось, что вот в связи с тем, что была кража, и он остался вот в Скорпослушнице.
0: А вот о новом настоятеле что можете сказать?
2: Новый настоятель – это прекрасный человек. Если бы не он, такого не было. Отец Феофан наш просто милейший человек, умница, архимандрит наш, как говорится, такого, вот у нас, я говорю,
3: хозяин
2: третий...
3: Прекрасный. Третий, извините, я перебиваю.
2: Да, ничего, вот, прекрасный хозяин.
3: И
2: он столько сделал для нашей, как говорится, вот этой маленькой церковки, но он сделал ее не только маленькой, он сделал ее огромной. И сейчас очень многие прихожане, которые даже ездили в другие храмы, вот у нас Сокол, там Притечи, сейчас стали сюда к нам, потому что этот человек изумительный и сам по себе, не только что как служитель храма, а как
3: он
2: человек,
3: как отец родной, нам.
2: Как отец родной, действительно, многое он сделал, и ему очень низкий поклон, очень низкий поклон, так что если у нас его отберут, как говорится, нам будет очень тяжело и просто страшно даже думать об этом. Мы хотим, чтобы наша церковь была самой лучшей, как говорится.
3: Она сейчас у нас самая лучшая.
2: Она самая лучшая, но чтобы она была еще лучше.
0: А святейший впервые у вас был?
2: Святейший у нас первый раз.
1: Нет, и не только он храм наш восстановил, наш батюшка. Он территорию очистил, она была вся захламлена абсолютно. Этой территории у нас не было, он ее отвоевал. Теперь на этом доме у нас стоял разбитый сарай. Разбитый, буквально разбитый сарай. И если вы войдете вовнутрь, вы посмотрите, во что превратился этот сарай. И вот еще дом, там называют зеленый. Да, зеленый дом, значит, там проводятся детские мероприятия, все. То есть вот он один, столько много сделал. Мы ему очень благодарны.
0: А вот это что будет за здание, которое сегодня освещали за закладной камень?
1: Ну, это камень, видимо, потому что здесь территория-то она была, ее надо, видимо...
0: Вы не знаете, что здесь здание будет?
1: Я не знаю, что будет он, что намеревается наш батюшка делать, вот что он будет делать. Он говорил, что он здесь сад будет рассаживать, вот видите, уже маленькие яблони.
2: Это другое будет.
1: А закладку мы пока не знаем.
0: Насколько у вас на воскресных богослужениях бывает людей?
1: Много. Раньше у нас мало было, совершенно мало. Вот, но когда он пришел и сказал, что он храм отремонтирует, мы, верующие прихожане, ему не поверили. А вот я тоже сначала с 89-го года, значит, с момента открытия этого храма. Да, и мы не поверили. А потом, как эти дела пошли, и главное, его самого нет, работы идут. И в короткий срок, в течение 3 лет, он видит, как он восстановил храм, а это наш дом родной. Потому что этот... маленький вот этот горел. Мы здесь по 2 старушки в конце декабря, в начале января мы здесь дежурили. Нам было страшно. Нам звонки телефонные были в 2-3 часа ночи. Нам угрожали, что мы сейчас приедем. Да, была вот там боковая дверь. Да, в двери стучали. Мы вызывали милицию. Приезжала милиция.
0: А кто же это угрожал?
1: А вы знаете почему? Вот здесь же овраг. Здесь овраг. Они через... И забор тогда не... Нет, забор был, правда, забор Виталий Васильевич сделал. Через забор прыгают и сюда, и в окна. Так что мы пережили. И он нам родной наш храм. Ну, а батюшка наш... А батюшка наш, это действительно наш... Не только настоятель, но наш родной отец. Вот о нас за всем заботился. Почему вот это? А почему это? А почему это? А мы пожилые люди. Мы просим... Не то, что просим, а как-то мы внимание к себе должны иметь. И он нам никого не огорчил. Правда, он требовательный к себе, но и к нам.
4: А скажите, вот, пожалуйста, такой вопрос еще. Вот к нему очень бывает даже часто трудно попасть на прием. Он вас, как вот прихожан храма, как-то все-таки духовно оформляет?
1: Время принимает, несмотря на его занятость, потому что он в основном он работает еще там в иностранном отделе. Он начальником отдела является. Но он большое внимание уделяет нашему храму. И я вот вам сейчас говорила, что, значит, у него основная работа там. А смотрите, что он храм отремонтировал, он расцвел.
0: Ну, вот и завершилось празднование юбилея православного храма Троицы Живоначальной в Хорошове. Напомню, что храм этот находится на северо-западе Москвы в районе Хорошова-Мневники. Если после нашей передачи вы захотите когда-нибудь побывать здесь, то могу сказать, что лучше всего добираться от станции метро Полежаевской. И потом минут 10-15 надо ехать на троллейбусе до остановки улица Генерала Глаголева. А там уже храм виден. Только сразу оговорюсь, 400 лет исполнилось не тем стенам храма, которые можно увидеть сейчас, а со времени основания церкви, здание которой, к сожалению, не сохранилось. Нынешний же храм воздвигнут в конце 17 века, а трапезна и колокольня построены в 19 веке, и, как говорят, что древняя часть храма строилась под руководством архитектора Федора Коня. Напомню также, что это был храм, который построил по преданию сам Борис Годунов, то есть по его повелению в его вотчине.

И я видел его, как видели все. И был он, как свет и блаженство для сердец наших. Ибо мы поверили, что он воскрес, что моря высохнут, горы обратятся в прах, но его слава не придет вовеки. А после 8 дней Фома Дедим вложил персты в его раны и трогал грудь его, а потом упал к его стопам и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А он ему ответил: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не увидевшие и уверовавшие». И мы слышали эти слова, и глаза наши глядели на него, ибо он был среди нас.

Вениций слушал, и что-то странное творилось с ним. Он вдруг забыл, где находится, утратил чувство реальности, трезвость рассуждения. Невероятное предстало перед ним воочию. Он не мог верить тому, что говорил старик, и однако чувствовал, что надо быть слепым, надо отречься от собственного разума, чтобы допустить, будто этот человек, говорящий «я видел», лжет. Его волнение, в его слезах, во всем его облике и в подробностях описываемых событий было что-то, делавшее невозможным сомнение. Минутами Веницию казалось, что это ему снится. Но вокруг себя он видел притихшую толпу, копоть от фонарей щекотала его ноздри, чуть поодаль пылали факелы, а рядом с костром, на камне, стоял дряхлый старик с трясущейся головою и, свидетельствуя о чуде, повторял: «Я видел!» Он рассказал им дальше все до мига вознесения на небо. Иногда он умолкал, чтобы отдохнуть, ибо рассказ его был очень обстоятелен, но было видно, что каждая мельчайшая подробность врезалась в его память навсегда. Слушали его с упованием, многие откинули капюшоны, чтобы лучше слышать и не проронить ни единого из этих бесценных слов. Им чудилось, будто некая сверхчеловеческая сила перенесла их в Галилею, будто бродят они вместе с его учениками по тамошним лесам и увод, будто кладбище это превратилось в Тревиадское море, и на берегу в утренней мгле стоит Христос, как стоял он тогда, когда Иоанн, глядя из лодки, сказал: «Это Господь!» А Петр бросился вплавь, чтобы поскорее припасть к любимым его стопам. На лицах изображались безграничный восторг и отрешенность от жизни, счастье и безмерная любовь. Во время долгого рассказа Петра у некоторых, вероятно, были видения, а когда он заговорил о том, как в миг вознесения облака начали продвигаться под ноги Спасителю и, наплывая на него, заслонять от глаз апостолов, все головы невольно обратились к небу, и наступила минута, насыщенная ожиданием. Точно все эти люди надеялись, что увидят его там, или что он сойдет с горных полей посмотреть, как старый апостол пасет доверенных ему овец, и благословить его и его стадо. И в этот миг для людей тех не существовало Рима. Не было безумного императора, не было храмов, богов, язычников, а был лишь Христос, заполнявший собою землю, море, небо, весь свет. Издали, от домов, разбросанных вдоль Номентанской дороги, разнеслось пение петухов, возвещая полночь. В эту минуту Хилон потянул Вениция за край плаща и шепнул: «Господин, там, недалеко от старика, я вижу Урбана, а рядом с ним девушку». Вениций вздрогнул, будто пробудясь ото сна, и, взглянув в указанном Хилоном направлении, увидел Лигию.

0: Кровь закипела в жилах у молодого Патриция при виде девушки. Он забыл о толпе, о старике, о своем удивлении перед теми непонятными вещами, что слышал. Теперь он видел перед собой лишь ее одну. Наконец-то, после всех усилий, после многих дней тревоги, метаний и разочарований, он ее нашел. Впервые в жизни Вениций узнал, что радость может обрушиться на твою грудь, как дикий зверь, и сдавить так, что не вздохнешь. Он, который прежде полагал, что фортуна чуть ли не обязана исполнять все его желания, не верил своим глазам, своему счастью. Не будь этого недоверия, пылкая натура могла толкнуть его на неосторожный поступок. Но он решил вначале убедиться, не продолжаются ли это чудеса, о которых он здесь наслушался, не грезит ли он. Но сомнения не было. Он видел Лигию. Его отделяли от нее всего несколько десятков шагов. Она стояла на свету, в зареве костра, и он мог налюбоваться ею в волю. Капюшон Лигии сдвинулся назад, открыв распущенные волосы. Рот был приоткрыт, глаза обращены к апостолу. Она слушала с восторгом. Плащ на ней был из темного сукна, какие носили женщины из народа. Однако Вениций никогда не видал ее более прекрасной, и при всем смятении душевном не мог не подивиться, насколько эта одежда рабов оттеняла благородство ее прелестного лица. Любовь огненным вихрем опалила его душу. В чувствах его странно смешивались тоска, преклонение, обожание и вожделение. Он наслаждался одним видом Лигии, словно после долгой жажды пил прохладную живительную воду. Рядом с гигантом-лигийцем она казалась Веницию меньше, чем прежде, почти девочкой. Он заметил также, что она исхудала. Лицо ее стало почти прозрачным. Нежный цветок, сама душа. Но тем сильнее он желал обладать этим созданием, столь отличным от женщин, которых он видел или любил на Востоке и в Риме. Он готов был отдать за них их всех, а с ними Рим и мир в придачу. Вениций так загляделся, что забыл обо всем. Но тут Хилон потянул его за плащ, опасаясь, как бы Вениций не натворил чего-нибудь, что могло навлечь на них опасность. Христиане, между тем, начали молиться и петь. Грянула мощная «Мараната!». Потом великий апостол начал крестить водой из фонтана тех, кого пресвитеры подводили к нему как готовых к принятию крещения. Веницию казалось, что эта ночь никогда не кончится. Ему хотелось поскорее пойти вслед за Лигией и похитить ее по дороге или из ее дома. Наконец люди стали понемногу расходиться.
1: «Выйдем за ворота, господин!» — шепнул Хилон. «Мы же не сняли капюшонов, и на нас смотрят».
0: Он был прав. Когда во время проповеди апостола все откинули капюшоны, чтобы лучше слышать, они трое не последовали примеру верующих. Совет Хилона был дельным. Стоя у ворот, они, кроме того, могли видеть всех выходивших, а узнать Урса было нетрудно по росту и по осанке.
2: «Мы пойдем за ними», — сказал Хилон. «Приметим, в какой дом они войдут. А завтра или даже сегодня еще ты, господин, поставишь рабов у всех входов в дом и возьмешь ее».
3: «Нет»,
0: — отрезал Вениций.
2: «Что же ты хочешь сделать, господин?»
3: «Мы следом за нею войдем в дом и сразу ее уведем. Ведь ты, Кротон, взялся так сделать?»
4: «Конечно», — ответил Ланиста. «И я готов стать твоим рабом, господин, если не переломаю хребет этому буйволу, что ее стережет».
0: Однако Хилон принялся отговаривать и заклинать всеми богами не делать этого. Кротона ведь взяли только для защиты, на тот случай, если бы их узнали, а не для похищения девушки. Идти на такое дело вдвоем значит подвергать себя смертельной опасности. И более того, они могут выпустить ее из рук. Она скроется в другом месте или вообще покинет Рим. Что они тогда будут делать? Не лучше ли действовать наверняка, не идти на погибель и не ставить под угрозу всю затею? Хотя Вениций с величайшим усилием сдерживал себя, чтобы тут же на кладбище не заключить Лигию в свои объятия, он сознавал, что грек прав. И, возможно, прислушался бы к его совету, если бы не Кротон, которого прельщала награда.
3: «Вели замолчать этому старому козлу, господин», — — сказал Кротон. «Или разреши мне опустить кулак на его голову». «Я не говорю, что надо умыкать девушку сейчас, среди толпы, потому что они могут начать кидать камнями нам в ноги. Но когда она уже будет дома, я схвачу ее и отнесу, куда прикажешь».
0: «Так и будет, клянусь Геркулесом», — ответил Вениций, с удовольствием выслушав слова Кротона.
3: «Завтра мы могли бы случайно уже не застать ее дома. А если бы устроили там переполох, они обязательно ее спрятали бы».
0: «Этот легиец с виду ужасно силен», — простонал Грек.
3: «Не тебе же придется держать его за руки», — возразил Кротон.
0: Им, однако, пришлось еще долго ждать. Уже запели первые утренние петухи, когда они увидели, что из ворот выходит Урс, а с ним Лигия и еще несколько человек. Хилону показалось, что он узнал среди них великого апостола. Рядом шел другой старик, намного ниже ростом. Две немолодые женщины и мальчик-подросток с фонарем. За этой группой следовала толпа человек в 200. Вениций, Хилон и Кротон смешались с толпой.
2: «Да, господин», — сказал Хилон, — «твоя девица находится под могучим подкровительством. С нею сам великий апостол. Видишь, как там впереди люди становятся перед ним на колени?»
0: Люди действительно преклоняли колени, но Вениций на них не смотрел. Ни на миг не теряя из глаз Лигию, он думал только о ее похищении. И, понатарев на войне во всевозможных хитростях, с военной точностью намечал в уме план похищения. Он понимал, что решается на дерзкий шаг, но знал по опыту, что дерзкие нападения обычно кончаются успехом. Дорога была дальняя. Вениций имел время подумать и о той пропасти, которую проложила между ним и Лигией исповедуемое ею странное вероучение. Теперь ему было понятно все, что произошло, и стало ясно, почему произошло. На это у него проницательности хватило. Просто раньше он Лигию не знал. Он видел в ней только девушку редкой красоты, воспламенившую его чувства. Теперь же ему открылось, что новое учение делало ее существом, отличающимся от других женщин, и надеяться, что ее тоже увлекут чувствительность, вожделение, богатство, наслаждение — это пустая мечта. Он, наконец, понял то, о чем оба они с Петронием не догадывались, что новая эта религия прививает душам нечто неведомое тому миру, в котором он жил, и что Лигия, даже если бы его любила, не пожертвует ради него ни единой из своих христианских истин, что если для нее и существует наслаждение, то оно ничуть не похоже на те, каким стремятся он и Петроний, императорский двор и весь Рим. Любая другая женщина, которую он знал, могла стать его любовницей, но эта христианка могла быть только его жертвой. Мысли эти причиняли ему жгучую боль, возбуждали гнев, но он сознавал, что гнев его бессилен. Он надеялся, что Лигию удастся похитить, даже был в этом уверен, но заодно в нем крепла уверенность в том, что против ее религии и он, и его отвага, его сила — ничто. И тут он беспомощен. Этот римский военный трибун, убежденный, что сила меча и кулака, овладевшая миром, всегда будут им владеть, впервые в жизни увидел, что может существовать что-то еще, кроме этой силы, и с изумлением задавал себе вопрос: «Что же это?» Толком ответить себе он не мог. В уме его лишь чередой проносились картины: кладбище, густая толпа и Лигия, с беззаветным преклонением слушающая слова старика о муках, смерти и воскресении Бога-человека, который спас мир и обещал людям блаженство по ту сторону Стикса. И когда Вениций об этом думал, голова шла у него кругом. От этих хаотических мыслей его отвлекли сетования Хилона на свою судьбу. Да, конечно, он взялся отыскать Лигию, и вот с опасностью для жизни нашел ее, указал. Что же они еще хотят от него? Разве он брался ее похищать? Да и кто мог бы потребовать этакого от калеки, лишившегося двух пальцев, от старого человека, посвятившего себя размышлениям, науке и добродетели? Что будет, ежели достойнейший Вениций потерпит неудачу при похищении девушки? Разумеется, боги должны опекать избранных, но разве иногда не бывает так, словно боги вместо того, чтобы следить, что делается в мире, играют в шашки?
5: У Фортуны дело известное, на глазах повязка. Она не видит ничего даже днем, не то что ночью. А если случится беда? Если этот лигийский медведь кинет в Венеция каменный жернов, бочку вина или что еще хуже воды, тогда кто поручится, что отвечать за это не придется бедному Хилону? Он, нищий мудрец, привязался к благородному Веницию, как Аристотель к Александру Македонскому. И если бы благородный Вениций хотя бы вернул ему тот кошелек, который у него на глазах заткнул за пояс, выходя из дому, то в случае несчастья можно было бы сразу же нанять подмогу или умилосердить самих христиан. О, почему они не желают слушать советов старика, подсказанных осмотрительностью и опытом?
6: Слыша это, Вениций достал из-за пояса кошелек и бросил его на ладонь Хилону.
5: «Возьми и молчи!»
6: Грек почувствовал, что кошелек изрядно тяжел, и приободрился.
5: «Вся моя надежда зиждется на том, — сказал он, — что Геркулес или Тесей совершали подвиги еще труднее. А кто таков мой личный ближайший друг Кротон, как не Геркулес? Тебя же, достойный господин мой, я не назову полубогом. Ты бог, и думаю, ты и впредь не забудешь о своем нищем, но преданном слуге, чьи потребности время от времени надо удовлетворять, ибо сам он, углубляясь в книги, немало о них не заботится. Мне бы всего несколько десятин сада, да домик хоть с самым крохотным портиком, чтобы летом иметь немного прохлады. Вот дар, достойный такого благодетеля. А пока мест я буду издали восхищаться вашими геройскими деяниями и молить Юпитера, чтобы помогал вам, а в случае чего подыму такой шум, что пол Рима проснется и прибежит вам на помощь. Что за дрянная неровная дорога? И масло в моем фонаре выгорело. Вот если бы Кротон, который столь же благороден, сколь могуч, взял меня на руки и донес до ворот, он бы, во-первых, загодя проверил, легко ли ему будет нести девушку, а во-вторых, поступил бы подобно Энею, умилостивил бы всех порядочных богов настолько, что я был бы вполне спокоен за успех нашего дела.
7: «Я предпочел бы нести труп овцы, издохшей от коросты месяц назад», — возразил Ланиста. «Но если ты отдашь мне кошелек, что тебе бросил достойный трибун, я понесу тебя до самых ворот».
5: «Чтоб тебе отбить большой палец на ноге», — отвечал грек. «Так-то усвоил ты уроки почтенного старика, который поучал, что бедность и сострадание — две важнейшие добродетели. Разве не повелел он тебе любить меня? Нет, вижу, что мне никогда не сделать из тебя даже плохонького христианина, и что легче солнцу проникнуть сквозь стены мамертинской тюрьмы, нежели истине сквозь твой череп гиппопотама».
6: На что Кротон, наделенный звериной силою, но не обладавший ни одним из человеческих чувств, возразил.
7: «Не тревожься, христианином я не стану. Не хочу лишиться куска хлеба».
5: «Это так, но имей ты хоть малейшее понятие о философии, ты бы знал, что золото — это прах».
7: «Подойди-ка поближе со своей философией, и я разок ударю тебя головой в живот. Посмотрим, кто выиграет».
5: «То же самое мог бы сказать вол Аристотелю», — возразил Хилон.
6: Постепенно светало. В предутреннем тусклом свете стали видны основания стены. Дорога уже не была безлюдной. Поспешая к открытию ворот, зеленщики вели нагруженных овощами ослов и мулов, скрипели повозки с дичью. В этой дымке на расстоянии люди казались туманными призраками. Вениций не сводил глаз со стройной фигурки Лигии. В нежном свете зари она словно бы серебрилась.
5: «Я оскорбил бы тебя, господин», — сказал Хилон. «Мыслю, что твоя щедрость когда-нибудь иссякнет. Но теперь, когда ты мне заплатил, тебе нельзя будет меня упрекнуть, будто говорю я только корысти ради. Итак, советую тебе еще раз, чтобы ты, разузнав, в каком доме живет Лигия, вернулся к себе за рабами и носилками и не слушал, что гудит этот слоновий хобот, этот Кротон. Ведь он лишь для того берется один похитить девушку, чтобы выжать твою мошну, как мешочек с творогом».
7: «Получишь у меня удар кулаком между лопатками, а это значит тебе конец», — отозвался Кротон.
5: «А ты у меня получишь кувшин кефаленского вина, и это значит, что я буду жив-здоров», — возразил грек.
6: Вениций ничего ему не ответил. Они уже подошли к городским воротам, и их взором предстало удивительное зрелище. Когда в ворота проходил апостол, Двое солдат преклонили колено, а он, возложив руки на их железные шлемы и минутку подержав так, осенил их знаком креста. Молодому патрицию не приходило раньше и в голову, что и среди солдат уже могут быть христиане. И он с удивлением подумал, что как пожар в пылающем городе захватывает все новые и новые дома, так и учение это, видимо, с каждым днем пленяет новые души и ширится неслыханно быстро. Это снова навело его на мысли о Лигии. Теперь он убедился, что, вздумая она бежать из города, нашлись бы стражи, которые сами помогли бы ей выбраться тайком. И он возблагодарил всех богов, что этого не произошло. Пройдя по пустырям, лежавшим за стеною, христиане начали расходиться по сторонам. Теперь следовать за Лигией надо было на большом расстоянии и осторожней, чтобы не привлечь внимания. Хилон, жалуясь на раны и колотя в ногах, все сильнее отставал, и виниться ему не препятствовал, полагая, что трусливый и хворый грек ему уже не понадобится. Он и вовсе разрешил бы Хилону уйти, когда бы тот пожелал. Но если осторожность удерживала грека, то любопытство, очевидно, толкало вперед. Он все время плелся за ними, а порой даже подходил поближе, повторял свои советы, а также выказывал предположение, что старик, сопровождавший апостола, будь он чуть повыше ростом, мог быть главком. Шли они еще долго. Пересекли Тибр, и солнце должно было уже вскоре взойти, когда небольшая группа, где была Лигия, разделилась. Апостол, старые женщины и мальчик пошли берегом вверх по течению реки, а невысокий старик, Урс и Лигия свернули в узкую улочку и, пройдя еще несколько шагов, вошли в прихожую дома, в котором находились две лавки – продавца оливок и продавца птицы. Хилон, который плелся в шагах в 50 позади Веницы и Кротона, остановился как вкопанный и, прижавшись к стене, стал шепотом их подзывать. Они послушались и подошли посоветоваться. «Иди», — сказал Вениций, — «и посмотри, нет ли у этого дома выхода на другую улицу». Хотя грек только что жаловался на больные ноги, побежал он так проворно, точно на щиколотках у него были крылышки Меркурия, и через минуту вернулся.
8: «Нет, выход только один», — сказал он,
6: и молитвенно, сложив руки, снова завел свое.
8: «Заклинаю тебя, господин, Юпитером, Аполлоном, Вестой, Кибелой, Исидой и Осирисом, Митрой, Ваалом и всеми богами Востока и Запада, откажись от этой затеи! Послушай меня!»
6: Но тут он осекся, заметив, что лицо Веницы от волнения побелело, а зрачки сузились, как у волка. Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять, ничто на свете не удержит его. Кротон начал набирать воздух в свою богатырскую грудь и поводить из стороны в сторону маленькой недоразвитой головой, как медведь в клетке. Впрочем, на лице его не было и тени беспокойства.
9: «И я войду первым», — сказал он.
6: «Нет, ты пойдешь за мной», — повелительным тоном сказал Вениций. И через мгновение оба скрылись в темных прихожей. Хилон добежал от дома до поворота на ближайшую улицу и, выглядывая из-за угла, стал ждать, что произойдет. Лишь очутившись в прихожей, Вениций осознал всю трудность положения. Дом был большой, в несколько этажей, один из тех, какие в Риме строились тысячами для прибыльной сдачи в наем. Причем обычно строили их так торопливо и скверно, что редко выпадал год, когда бы несколько таких домов не обрушилось на головы их обитателей. То были настоящие ульи, чересчур высокие и узкие, со множеством каморок и чуланов, где в страшной тесноте ютился бедный люд. В городе многие улицы не имели названий, и неудивительно, что дома не имели номеров. Сбор платы за жилье хозяева поручали рабам, а те, поскольку городские власти не требовали сообщить имена жильцов, часто и сами их не знали. Разыскать кого-либо в таком доме бывало невероятно трудно, особенно если не было привратника. По длинной, напоминавшей коридор прихожей, Веницы и Кротон подошли к выходу в маленький внутренний дворик. Своего рода атрий для всего дома. С фонтаном посреди, струя которого падала в каменный чан, вкопанный в землю. У всех четырех стен были наружные лестницы. Частично каменные, частично деревянные. Они вели на галереи, откуда можно было пройти в квартиры.
10: Внизу тоже были жилые помещения. Некоторые с дверями деревянными, другие были отделены от двора только суконными занавесками, большей частью стрепанными и рваными. Час был ранний, во дворе ни души. По-видимому, в доме еще все спали, кроме тех, кто возвратился из Астриана.
11: «Что будем делать, господин?»
10: Остановившись, спросил Кратон. «Подождем. Может, кто-нибудь появится?» ответил Венеций. «Будет нехорошо, если нас заметят во дворе». И он подумал, что совет Хилона, пожалуй, был дельным. С несколькими десятками рабов можно было бы преградить ворота, которые, видимо, были единственным выходом, и обыскать все жилые помещения. А теперь надо было сразу попасть туда, где жила Лигия. Не то христиане, а их в этом доме наверняка предостаточно, могут ее предупредить, что ее ищут. Поэтому и спрашивать о ней у кого-то было опасно. С минуту Венеций раздумывал, не возвратиться ли и не привести ли рабов. Но тут из-за одной из занавес, ограждавшей вход напротив, вышел человек с решетом в руках и направился к фонтану. Молодой патриций с первого взгляда узнал Урса.
12: «Это легиец!» — шепнул Венеций.
11: «Переломать ему кости сейчас?»
12: «Погоди!»
10: Урс их не заметил, потому что они все еще стояли в темной прихожей, и принялся спокойно ополаскивать лежавшие в решете овощи. Очевидно, он после проведенной на кладбище ночи собирался готовить завтрак. Быстро управившись, Урс взял мокрое решето и скрылся с ним за завесой. Кратон и Венеций устремились вслед, уверенные, что прямо попадут в жилье Лигии.

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

Давайте откроем наши Библии на 15 главе Евангелия от Иоанна, которая продолжает рассказ о последних часах Иисуса перед распятием. Иисус вместе со своими учениками находился на последней вечере в одном из иерусалимских домов. 14 глава Евангелия от Иоанна завершается словами: «Встаньте, пойдем отсюда». Итак, они встали и, выйдя из дома, где находились во время вечери, пошли в Гефсиманский сад. Пролегал ли при этом их путь через храм, нам неизвестно. Евангелия ничего не говорят об этом. Нам остается лишь предполагать, что они на своем пути могли проходить через ворота храма, потому что во время всего праздника Пасхи эти ворота оставались открытыми, чтобы всякий желающий мог приходить в храм в любое время и там молиться. Над храмовыми воротами находилось изображение виноградной лозы, высеченное в камне. Это изображение должно было напоминать народу Израиля о том, что Бог избрал их для особой цели, для того, чтобы они были той ветвью, которая приносила бы плод Богу. И если Иисус с учениками действительно проходил под этими воротами, то это делает более ясными для нас слова Иисуса, которыми начинается 15 глава: «Я есть истинная виноградная лоза». В греческом, в оригинальном тексте Евангелия, это предложение звучит немного иначе: «Я есть лоза истинная». Вы можете спросить, в чем же заключается разница, ведь эти две фразы звучат практически одинаково. Я, тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание на это, пусть даже кажущееся небольшим, различие между ними. Иисус сказал: «Я есть лоза, истинная лоза». На протяжении всего Ветхого Завета Бог использовал виноград как символ народа израильского. Многие из пророков говорили об Израиле как о виноградной лозе. К примеру, очень часто мы можем встретить это сравнение в псалмах. Виноградная лоза являлась символом народа Израиля, и пророк Исаия в 5 главе, говоря о народе как о лозе, пишет, что Бог посадил эту лозу, обнес виноградник оградою, очистил его от камней, выкопал в нем точило, то есть пресс для давки винограда. Но когда настало время сбора урожая, он обнаружил, что виноградник не принес ничего, кроме диких ягод. Тогда он просто оставил свой виноградник, и тот одичал, зарос сорняками. Бог оставил всякие попытки получить какой-то плод от этого виноградника. Народ Израиля отпал от Бога, несмотря на то, что в прошлом он и был виноградником Божьим. Религиозные лидеры были теми самыми виноградарями, которые должны были ухаживать за виноградником. Когда же пришел Иисус, они сказали друг другу: «Посмотри, он угрожает нам, он угрожает нашему положению, нам следует избавиться от него». И они убили его. Что же сделает Господь? Он заберет у них виноградник и отдаст его другим виноградарям. Итак, Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». Тем самым Он говорит им: «Теперь виноградник поручен вам», или «Теперь вы виноградник, истинный виноградник Божий. Вы те, кто должен приносить плод Богу». Народ Израиля пал, он не выполнил то, чего Бог ожидал от него. Народ Израилев не принес плод, которого ожидал от него Бог. Итак, теперь Бог дает эту привилегию вам, Его церкви. Теперь церковь является Божьим виноградником, который должен приносить плод Ему. «Я есть виноградная лоза, истинная лоза. Теперь сам Отец мой виноградарь. Теперь Он сам заботится о винограднике.
Ему уже не требуется священство или какие-то религиозные лидеры. Он забрал власть у них и сам стал виноградарем, который заботится о своем винограднике. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Итак, всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Это тот процесс очищения, который происходит в церкви, когда Отец отсекает ветви, которые не приносят плода. Но кроме этого, Он еще и очищает те ветви, которые приносят плод. Он ухаживает за ними. В Израиле виноградные лозы часто лежат прямо на земле. Когда вы идете через долину Ехол и прилежащие к ней соседние долины, которые славятся своим виноградом, вы можете увидеть огромные виноградные лозы, иногда до 2 метров длиной, которые просто лежат на земле, с одного конца придавленные камнем. И когда они плодоносят, гроздья лежат прямо на каменистой земле виноградника. Но перед тем, как приближается время сбора плодов, виноградари поднимают все эти лозы с земли и очищают каждое растение очень тщательно, для того, чтобы получить хорошие плоды. И я должен сказать вам, что этот виноград действительно очень вкусен. Он считается одним из самых лучших сортов столового винограда. И Иисус, говоря со своими учениками, использует эту, наверняка хорошо знакомую им иллюстрацию, поскольку ученики видели, как люди очищают ветви в своих виноградниках для того, чтобы они могли принести больше плода. Если вы не приносите плода, то вы просто отсекаетесь. А если приносите плод, то очищаетесь для того, чтобы приносить больше плода. Что же Бог использует для очищения церкви? Свое слово. «Вы уже очищены через слово, — говорит Иисус, — которое я проповедал вам». Какая удивительная, очищающая сила заключена в Слове Божьем. Псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. Это великая очищающая сила Слова Божьего. У моего тестя на Библии была сделана надпись: «Либо эта книга будет хранить тебя от греха, либо грех будет удерживать тебя от этой книги». Это совершенно верно. В Слове Божьем заключена очищающая сила. Слово Божье будет хранить вас от греха. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. «Прибудьте во мне. Я есмь лоза, истинная лоза, а вы ветви». Для ветви очень важно, это жизненно важно, пребывать на лозе. И важность этих взаимоотношений Иисус подчеркивает и повторяет это несколько раз. Он подчеркивает важность этих взаимоотношений и необходимость пребывания в нем. Он говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Вы не можете приносить Богу какого бы то ни было достойного плода, будучи отделены от пребывающей в вас силы Иисуса Христа. Все, что вы пытаетесь сделать для Бога отдельно от Иисуса Христа, просто бессмысленно. Это то дерево, сено и солома, которые сгорят в день суда. Единственный плод, который пребывает в вечности, истинный плод, это плод, который появляется в вашей жизни в результате взаимоотношений с Иисусом Христом. Сам образ плодов дает нам представление о том, как именно действует Бог. Плод, появляющийся в нашей жизни, это естественное явление. Он происходит сам, без какого бы то ни было принуждения.
яблоки, которые находятся на яблоне, не кряхтят и не пыжатся, стараясь достичь зрелости. Все, что яблоку необходимо делать, это просто висеть на яблоне, и тогда оно будет зреть. Оно созревает, находясь на ветке. И я должен просто находиться во Христе. И естественным результатом этого в моей жизни будет являться плод. Это происходит естественно. Это происходит само собой. Прибудьте во мне. Вы не можете приносить плода сами собою. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Этот процесс подразумевает постепенный рост и постепенное развитие. Принимая Иисуса Христа, вы оказываетесь привиты к лозе. Вы становитесь частью лозы, питаетесь и растете во Христе. Когда в вашей жизни появляется плод, Слово Божье очищает вас, чтобы вы приносили больше плода. И пребывая в нем, человек начинает приносить еще больше плода. В этом и прославляется Отец, потому что Он желает, чтобы наша жизнь приносила Ему больше плода. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Эти слова напоминают мне о другом стихе, который написал апостол Павел в послании к филиппийцам, в 4 главе. Это 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Отдельно от Него, без Него я ничего не могу сделать, но в Нем и через Него я могу все. Нет ничего слишком трудного. Я все могу во Христе, но отдельно от Него я совершенно бессилен. Далее. «Кто не пребудет во мне?» Это приводит нас к интересному заключению. Возможно ли человеку не пребывать во Иисусе Христе? Если это невозможно, то почему Иисус говорит об этом, упоминает об этом? Итак, слова Иисуса указывают на то, что такая возможность существует. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Отрезанная, отсеченная от лозы, засохшая ветвь. Пророк Иезекииль говорил о бесполезности виноградной ветви. Она недостаточно крепка, чтобы сделать из нее гвоздь. Также вы не можете использовать ее в строительстве, потому что она извита и изогнута, да при этом еще и недостаточно прочна. Виноградная ветвь хороша только для одного – для того, чтобы приносить плод. Если она не приносит плода, она больше ни на что не годится. Даже для огня она не подходит. Если виноградную ветвь бросить в огонь, она будет только коптить и дымить, и не будет давать при этом ни тепла, ни огня. Виноградная ветвь годится лишь для одного дела – для принесения плода. Вы годны только для одного дела, только для того, чтобы приносить плод Богу. И если вы не делаете этого, вы бесполезны, и ваша жизнь бессмысленна. Далее он начинает говорить о молитве. И говоря о молитве, он дает великое обещание: «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». К кому относится это обещание? К кому он обращался, обещая это? К тем, кто пребывает в нем, к тем, в ком пребывает Слово Божье. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, Бог призвал народ Израилев и избрал его для того, чтобы он приносил ему плод. Но израильтяне не делали этого.
Тогда Бог отдал виноградник другим. Теперь церковь становится инструментом Божьим для того, чтобы приносить Богу плод в мире в наше время. Павел писал в одном из своих посланий: «Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Если мы не приносим плода Богу, Он будет использовать других людей для того, чтобы они приносили плод. Я верю, что нахожусь в безопасности до тех пор, пока я пребываю в Иисусе Христе. Никто не сможет похитить меня из руки Его. У меня нет никаких сомнений, вопросов или беспокойства относительно моего спасения и безопасности в вечности. Я не беспокоюсь о том, что произойдет в последний момент, спасет меня Бог или не спасет. Я знаю, что я буду спасен, поскольку у меня нет никакого другого желания, кроме как пребывать в Иисусе Христе. А до тех пор, пока я пребываю в Нем, я нахожусь в безопасности». Вы скажете: «А что, если ты не будешь пребывать в Нем?» Но, видите ли, это даже не приходит мне на ум. Я говорю так же, как некогда сказал Петр: «Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни». Многие люди беспокоятся относительно своей вечной жизни, своего спасения. И это неправильно, потому что у нас есть жизнь вечная и спасение, когда мы пребываем в Нем. У меня лично нет никакого желания пребывать где бы то ни было еще. Иисус сказал: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Он начинает говорить о плодах. Плод Духа есть любовь. Вот что Бог ожидает получить от Своей Церкви. Любовь, проявление любви. Он хочет, чтобы любовь была выражаема словами, но также Он хочет и того, чтобы любовь наша проявлялась в делах. Нашим женам, конечно, требуется, чтобы мы говорили им о том, что мы их любим, но они хотят также, чтобы это проявлялось и в наших делах. Слова не имеют никакого смысла, если они не подкрепляются делами. Так же, как и делам необходимо, чтобы они сопровождались словами. Нашим женам почему-то постоянно хочется, чтобы мы говорили им об этом. Моя жена иногда спрашивает меня: «Дорогой, а ты любишь меня?» И я отвечаю ей: «Ну, конечно. Разве я не хожу в магазин за продуктами? Разве я не обеспечиваю нашу семью всем необходимым? Конечно же, я люблю тебя». Но ей просто необходимо словесное подтверждение этого. Бог хочет, чтобы наша любовь выражалась в наших словах. Бог хочет, чтобы мы любили и чтобы любовь наша проявлялась в том, что мы делаем. Это и есть тот самый плод, которого Бог ищет и который Он ожидает получить от Своего виноградника, от Своей Церкви. Он желает, чтобы мы выражали нашу любовь к Нему более полно. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». И в этом месте Евангелие впервые упоминает о радости во Христе Иисусе. «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет». Многие люди представляют себе Иисуса как очень печального и грустного человека. Они замечают, что в Евангелиях часто описывается, как Он плакал и огорчался, но не встречают, чтобы было написано о том, как Он смеялся. Не думаю, что умолчание Евангелия в этом вопросе может служить доказательством чего-либо. Я лично убежден, что Иисус много смеялся.
плод Духа есть любовь. Одним из свойств любви является радость. В течение многих лет в церкви существовало как бы неписанное правило, гласившее: чем человек печальней, тем он духовней. Но Библия говорит: полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Иисус говорит здесь о своей радости, но интересно, что Он говорит о ней незадолго до того, как Он пойдет на крест. В послании к евреям мы читаем: «Вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Он сделал это ради той радости, которая ожидала Его. И сразу же после этого он говорит и о той полноте радости, которую обретут его ученики. «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Существует огромная разница между радостью и весельем. Весь мир сегодня ищет веселье, но веселье относится к нашим чувствам, тогда как радость – это то, что вы испытываете духовно. Поскольку веселье находится в области эмоций, оно очень неустойчиво. Человек может от веселья перейти к слезам за считанные секунды. Приходилось ли вам когда-нибудь замечать, насколько наши эмоции нестабильны и подвержены внешнему влиянию? Если мы становимся очень эмоциональными и начинаем, скажем, громко и безостановочно смеяться, нам бывает достаточно небольшого толчка для того, чтобы наш смех сменился плачем. Бог хочет, чтобы радость ваша была совершенна. Дважды в своем заключительном разговоре с учениками Иисус говорит о полноте радости. Полнота радости ставится в зависимость от вашей молитвенной жизни. Радость от того, что вы можете проводить время в молитве с Отцом. Радость от того, что вы видите Бога, отвечающим на молитву. Какая радость, какая полнота радости заключена в том, чтобы видеть Божий ответ на молитву. Итак, радость ставится в зависимость от нашей молитвенной жизни. «Радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя». Иисус сказал: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». В чем же заключается его заповедь? Его заповедь: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Всего лишь одна заповедь. Но она непроста. Одна лишь заповедь, говорящая о том, что я должен любить вас так же, как и он возлюбил меня. Эта любовь и является тем плодом, которого ищет Бог. Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Всякие попытки человека самому произвести этот плод, самому выработать в себе эту любовь, совершенно безрезультатны. Вы не можете делать этого сами по себе. Плод в вашей жизни появляется в результате взаимоотношений с Ним. Если я пребываю в Нем, Его Слово пребывает во мне. А когда я очищен через Слово, тогда моя жизнь начинает приносить много плода. Порой Божья любовь начинает изливаться из моей жизни, затрагивая жизни окружающих меня людей. И это не что-то, чего я могу добиться в результате моих собственных усилий и старания. Это что-то, что является естественным результатом пребывания в Иисусе. Его любовь начинает истекать из моей жизни, касаясь других людей, и то, что в моей жизни есть эта любовь,

0: вы любили друг друга. Это отдающая любовь. Любовь, которая побуждает вас отдать свои жизни друг для друга. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, то есть заповедь о любви друг к другу. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Интересно, что Иисус говорит здесь об иных, совершенно новых взаимоотношениях. Он говорит, что мы более не рабы, но друзья. Однако, несмотря на то, что Иисус сказал это, каждый из авторов новозаветных посланий использует слово «раб» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Иисусом Христом. Павел – раб Иисуса Христа. Иуда – раб Иисуса Христа. Петр – раб. Иаков – раб. И несмотря на то, что Господь сказал «Я называю вас друзьями», у них было это понимание и осознание того, что истинная жизнь может быть познана только в полном повиновении и подчинении Богу, в служении Ему. Иисус говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Я очень рад тому, что Бог избрал меня. В послании к Ефесянам мы читаем, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Интересно, что часто, когда мы говорим людям о Евангелии, мы говорим им, насколько важно человеку сделать выбор и принять Иисуса Христа, тогда как Иисус сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал».
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Библейский возраст Земли. Но когда же оно все-таки было, это начало? В каком году Бог сотворил небо и землю, как сказано в книге Бытия? В наши дни, когда ученые рассуждают о миллиардах лет, вопрос о том, что же по этому поводу говорит Библия, становится еще более актуальным. Практически все знают, что согласно Библии, наш мир относительно молод. Родословие Ветхого Завета – это воспроизведение календарной системы, которая использовалась в древние времена. Поскольку тема эта очень сложна, мы хотели бы поделиться

с вами некоторыми расчетами, сделанными известными христианами. Наверное, вы знаете о подсчетах епископа Ашера, согласно которым сотворение мира произошло в 4004 году до нашей эры. А известно ли вам, что по расчетам великого астронома Кеплера наш мир появился в 3877 году? Согласно же подсчетам Мартина Лютера, это произошло в 3961 году до нашей эры. Если производить исчисления, основываясь на Священном Писании, то окажется, что даже при самых больших допущениях нашей Земле не более 7500 лет. С точки зрения христиан, ответ на вопрос о возрасте Земли может быть найден только с помощью Библии. Нет другого вопроса, на который Священное Писание давало бы нам столь же исчерпывающую информацию. Библия говорит, что творение молодо и что Бог хочет известить нас об этом. Дело только за нами – принять или отвергнуть авторитет Священного Писания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания.
1: Книга Бытие, 2 глава, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственным ему». Где можно встретить помощника? Помощник капитана хоккейной команды именуется ассистентом. Помощник главы города, помощник машиниста, помощник дежурного полицейского и так далее. В чем схожесть этих примеров? В том, что хотя помощник не является капитаном, главой, машинистом, дежурным, но также является хоккеистом, политиком, машинистом, полицейским. Отношения мужчины и женщины схожи. Хотя женщина не является мужчиной, она также является человеком. Тем более твоя супруга, которая по Писанию является твоей второй частью, Бытие 2.24. В некоторых исламских странах мужчина – это все, а женщина – это ничто. В таких традициях женщина не помощник, а просто черный силуэт. Черный силуэт был виден на одном изображении, которое вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания», где стоит мусульманка перед водой, ее муж почти голый плавает, а она стоит в этой черной своей одежде. То есть ему позволено все, а ей практически ничего. Это не одна часть, это не одна плоть, это не соответствует Писанию истинного Бога. 51 община, штат Иллинойс, США, вышла из Объединенной Методистской Церкви на фоне продолжающегося раскола в этой конфессии из-за позиции в отношении сексуальности. За последние несколько десятилетий это сообщество столкнулось с разногласиями по поводу того, следует ли удалить из своей дисциплинарной книги формулировку, запрещающую благословение однополых браков и рукоположение гомосексуалистов, не соблюдающих целомудрие в священнике. Хотя попытки внести поправки в дисциплинарную книгу провалились, многие прогрессивные деятели внутри деноминации отказались следовать правилам этой книги или обеспечивать их соблюдение, что привело к тому, что многие теологические консерваторы покинули Объединенную Методистскую Церковь. Тысячи отделившихся от этой организации присоединились к глобальной методистской церкви, организации, которая более консервативна. Отделиться от основной организации – это ведь не так просто, надо иметь смелость. Ведь в основной организации все финансовые потоки, связи и так далее. Однако следование за Господом по Писанию и называние «грех грехом» – это самое главное. Слава Всевышнему за мудрых служителей, готовых на самые радикальные меры, чтобы веренную общину довести до конца, не запятнанной в сатанинском безумии последних дней. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12. Интересная статистика попалась на глаза. В ней было представлено, сколько из 100% людей считают себя либо нерелигиозными, либо вообще атеистами. В Китае, например, нерелигиозных и атеистов вместе 74%, в Германии 34%, в Италии 25%, в России 22%, в США 22%, в Бразилии 17%, в Южной Африке 9%, в Индии только 2% считают себя нерелигиозными или атеистами. Есть статистики и другие, сколько себя считают людей верующими. Что интересно, что даже если бы хоть в одной стране, не надо считать Ватикан, было 0% неверующих атеистов, но все 100% были бы верующие по статистике, даже про такую страну нельзя было бы сказать, что для них Господь есть Бог. Ведь считать себя кем-то и являться им – понятия совершенно разные. На сегодняшний день нет ни одной страны, ни одной нации физически, для которой Господь есть Бог. кроме того народа, который когда-то давно христианами стал именоваться. Об этом событии говорит Деяния 11 глава 6 стих. Только христиане, народ Божий, являются сегодня тем народом, для которого Господь есть Бог. И это самый счастливый народ на земле. А вы согласны с этим? Книга Откровения, 16 глава. Стих 3 говорит нам следующее. Второй ангел вострубил, и как большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Тяжело представить, как одна треть живых существ в воде погибнет. Однако уже сегодня множество морских обитателей погибают, прежде всего из-за деятельности человека. Так, у побережья Японии, на севере страны, появились десятки тысяч мертвых рыб. Это, конечно, не одна треть из книги Откровения. Однако зрелище жуткое. Представьте, какую жуть ожидают людей во время великой скорби. К чему приводит непокорность Богу? К таким последствиям. В Китае правительство на рекламных счетах, перевозимых машинами, показывает граждан из черного списка системы социального рейтинга. Помимо имени и фамилии людей из такого списка, там написаны личные данные вплоть до точного адреса места жительства. Отстаивание христианской веры грозит также включением в черный список. В этом списке личности становятся людьми второго сорта, а то иногда даже третьего. Пожалуйста, молитесь о христианах, живущих в условиях тотального контроля со стороны Коммунистической партии Китая, и христианах КНДР, где за наличие у тебя дома Библии может грозить смертная казнь. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья радиослушатели. Мир вам! Я продолжу беседу на тему, что такое есть масоретское движение и масоретский текст Библии. В оригинале Библия была написана на древнееврейском языке. Писалась она большими прописными буквами, буква за буквой, без разделения на стихи и главы. Употреблялись только согласные буквы. Гласные пополнялись самим читающим в процессе чтения. В еврейском алфавите в то время гласных не существовало. Фастимилье такого текста можно видеть на выставках в музеях. Очевидно, что такая форма была несовершенная в грамматическом отношении и создавала некоторые затруднения в чтении и иногда в понимании и переписывании манускриптов Священного Писания. Задачей масоретского движения было исправить и удалить эти недостатки, упомянутые выше, изобрести гласные буквы, поделить написанный манускрипт на стихи, главы, изобрести знаки препинания и модифицировать грамматику, а тем самым и язык. Слово «масорит» означает «предание» или «традицию». Поэтому текст, исправленный масоритами Библии, стали называть масоритским текстом. Как видим, масориты были охранителями традиций библейского текста, его правильного произношения и передаваемого духа и смысла в его произношении. Таким образом, необходимость такой заботы масоритского движения вполне обоснована и понятна. Необходимостью этой была правильность передачи традиции писанной Торы, оберегая правильность чтения, произношения слов и экспрессии передаваемых чувств и духа. Масориты оберегали эти традиции на протяжении веков, передавая их из поколения в поколение. В Талмуде существует рассказ. Учитель спросил ученика, как правильно произносится буква «Алеф», первая буква еврейского алфавита. И когда получил правильный ответ, то попросил ученика объяснить, почему эта буква произносится так, как он сказал, а не иначе. Ученик ответил: «Я произношу эту букву так, как меня научили, согласно традиции». Итак, устная Тора оберегает писаную. Кроме написанного есть произношение, а кроме произношения есть восприятие духа написанного, то есть переживание того, о чем написано. И это было задачей масоритского движения передавать эти традиции на протяжении тысячелетий из поколения в поколение. Поэтому до сих пор в синагогах по субботам урывок Священного Писания читается вслух, причем одновременно за чтением, то есть за правильностью произношения, следят несколько опытных членов еврейского кагала. При чтении они следят за читающим, водя пальцем по строках. В начале 7 столетия нашей эры основано были две теологические академии. Одна в Кесарии, в Палестине, а другая в Александрии, Египте. Главная цель этих академий была посвящена задачам масоритского движения. Этих два научных центра свои работы вели независимо друг от друга, хотя работали они над одним и тем же проектом, хотя каждая из них имела свой план для проведения этих работ. Всякий язык только тогда может быть надлежаще понят и передан, когда он есть не мертвым языком, а живым. Задачей масоритского движения было улучшить грамматику и техническую сторону, однако не изменяя ни одного слова, ни одной мысли, написанной в Библии, но передать точно так, как оно было написано и оберегалось согласно традиции, сохраняя точную передачу и буквы, и духа с оригинала. К концу 9 столетия нашей эры Палестинская академия закончила свою работу. Моисей бен Ашер, принадлежащий кесарийской школе, предложил ученым и теологам в Иерусалиме свой проект из переведенного манускрипта новосоставленного текста Библии согласно масоритского текста. Был также предложен второй проект работ Александрийской школы. Еврейский ученый и теолог Маймонид после долгих исследований и изучений дал рекомендацию принять палестинский проект как лучший. После тщательного изучения комиссиями предложенных двух проектов и дискуссий над ними, решено было принять палестинский проект, который и стал обязательным для всех, то есть признанным или канонизирован. Кроме грамматического упорядочения, в масоритском тексте палестинской школы были изобретены знаки акцентирования, то есть указание, как нужно читать и с какой силой голоса и выражения, сообразуясь с переживаниями, описанными на этих страницах Библии. Грамматические изобретения и знаки Александрийской школы ставились над строками, как ноты, и тем были неудобны. Закон Моисея согласно этого проекта был поделен на 50 частей или секций для субботних чтений в продолжении целого года. В каждой секции этого отделения находилась какая-нибудь библейская тема для субботнего чтения в синагогах. Как известно, древние манускрипты писались от руки на пергаменте или папирусе. При таком ручном переписывании текста буква за буквой, без разделения на стихи, очевидно, что могли вкрасться ошибки, могли быть переставлены буквы, вставлены слова, не имеющие логического смысла с текстом или изложением, или же были отдельные знаки, причину которых трудно было понять и объяснить, почему они там находятся. Масоритские переписчики, подходя к таким сомнительным местам и не находя для них объяснения, воспроизводили их точно так, как они были написаны, указывая, однако, в примечаниях о них. Они лишь боялись упустить что-либо из оригинала, надеясь на то, что в будущем в этом разберутся компетентные люди посредством сверки с иными манускриптами. В манускриптах иногда встречались буквы почти двойной величины в сравнении с обыкновенными буквами. Иногда буква была помещена над строкой. Были иногда такие какие-то знаки, которые могли произойти от брызг с гусиного пера, которыми писали в то время. В связи с этим появилась большая коллекция масоритских заметок и исследований по поводу непонятых знаков в манускриптах. Проделая ними такая кропотливая работа, удивляло всякого исследователя этих заметок, и с полным признанием и благодарностью за удивительно проведенную работу. Многие книги и главы Ветхого Завета начинаются по порядку еврейского алфавита. Все эти непонятые явления с большими и малого размерами буквами и буквы и знаки над строками объясняются в масоретских заметках. Они сосчитали строки, стихи и буквы, чтобы кто-либо не вставил лишней буквы или лишнего слова. Поэтому они хотели обеспечить и сохранить правильность текста. В Откровении святого Иоанна Богослова в 22 главе 19 стихе написано: «Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего». Но такое же значение имеет «если кто прибавит книгам пророчества сего». Задачей масоретского движения было то, чтобы обеспечить священное писание от всего, что можно отнять или прибавить. Все места и стихи, которые составляли трудность в понимании и их интерпеляции, их они оставляли, так бы сказать, нетронутыми на усмотрение времени. Когда это сможет быть объяснено? Однако они давали свои толкования или мнения, делая заметки на маргинесе. Например, «Так и так есть написано, катхиб, но читать нужно так и так, квери». Становится вполне ясно и понятно, что переданные слова Священного Писания дошли к нам такими, какими они были переданы Богом в своей начальной форме. Гарантируется это большим количеством манускриптов, по которым делаются сверки.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.
2: Я бы хотел у вас спросить вот что.
3: Что ты назад, я не понял.
4: Алло, а размовлять можно?
3: Скажи, пожалуйста, как это? Я вас начую.
5: Что еще вам сказать?
6: Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы снова встречаемся с вами в передаче «Ответы». И сегодня в студии Павел Везиков, пастор церкви ЕХБ города Нарвы.
7: Приветствую вас, друзья.
6: И за звуком слежу я, Арина Весоловскас. И первый вопрос, который мы будем сегодня обсуждать, надеюсь, мы успеем обсудить два вопроса. Первый вопрос говорит об иконах. Как возникли иконы? Мы поговорим немножко об истории их возникновения. А второй вопрос говорит о сыновнем долге. Как понимать сыновний долг? И второй вопрос основывается на месте из Библии Матфея, 8 глава, где Иисус сказал, что «предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И первый вопрос я тогда зачитаю. Во время изучения Библии я прочитала, что Бога не видел никто никогда. Возникает вопрос, как и почему возникли иконы в православной церкви с обличием Иисуса Христа? Верно ли, что плащаница, которой был накрыт Иисус Христос, сохранила облик нашего Господа? Не от того ли возникли иконы? Тогда мы переходим к истории возникновения икон и попробуем разобраться, как же они возникли.
7: Прежде всего, возникновение икон не связано с плащаницей. Одна из 10 заповедей Господних говорит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Исход, 20 глава, 4-5 стихи. Обыкновение изображать на картинах божества – мы встречаем у разных народов древности, что противоположно религии израильтян. Христианство вначале тоже отрицало почитание изображений. Лишь в IV веке возник вопрос о поклонении изображениям. В церкви были противники такого поклонения, но были и приверженцы. Следует отметить, что сначала изображения служили только для украшения церковных зданий, но позже они превратились в предмет поклонения. Еще раз подчеркну, не все священнослужители в то время принимали идею поклонения изображениям. Это время в истории церкви связано с иконоборчеством. Приведу лишь некоторые данные. В VI веке епископ Марсельский запретил употребление любых изображений во всех подведомственных ему приходах. Император Лев III, это 727 год, а затем и 348 епископов собора в 754 году единогласно осудили и своим постановлением запретили иконопоклонение. Было решено уничтожить все иконы, а иконопоклонников подвергли преследованиям, пыткам и смертной казни. Почти все иконы того времени утрачены. Однако уже через 33 года, в 787 году, участники 7-го Вселенского собора, отменив это решение, приказали поклоняться иконам, причем без надлежащего объяснения, почему это необходимо. Парижский собор 825 года вновь снова запретил иконопочитание. Но в 842 году культ поклонения иконам был восстановлен, стал обязательным для церкви. О плащанице мы читаем гораздо позднее. Одной из самых известных является так называемая плащаница Вероники, первое упоминание которой приходится на конец 8-го столетия. Можно вспомнить еще и Туринскую плащаницу, которая упоминается в истории гораздо позже изображений на иконах. Да и отпечаток, который по преданию считается изображением Иисуса Христа, на плащанице довольно нечеткий. «Бога не видел никто никогда», – так говорит Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. И Бог спрашивает через пророка Исаию: «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему?» идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча перед ним. Он простер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». Исаия, 40 глава, с 18 по 22 стих. Действительно, где тот художник, который мог бы изобразить Христа воскресшего, Христа прославленного? Прочтите первую главу Откровения Иоанна Богослова, и вы увидите, что изобразить Иисуса Христа во всей его славе невозможно, как невозможно изобразить нетленного Бога. Необходимо отметить, что в катехизисах Западной Церкви отсутствует вторая заповедь, которая гласит: «Не делай себе никакого кумира и никакого изображения, не поклоняйся и не служи им». Как я уже говорил, это одна из 10 заповедей, данных Богом.
6: Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Везиков. Мы переходим ко второму вопросу, который звучит следующим образом. Прислала его Лидия Майер. «Мне непонятно место из Библии. Другой же из учеников его сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов“». Это место записано в 8 главе Евангелия от Матфея. И вот такой вопрос. Как нам понимать это место из Библии? Для меня тоже, кстати, это место из Библии достаточно непонятное.
7: Ваш вопрос действительно интересный и заслуживает внимания. Мог ли Иисус Христос не разрешить пришедшему к нему человеку похоронить своего отца? На первый взгляд, слова Иисуса могут показаться очень жестокими. Но все комментаторы Священного Писания сходятся в том, что Иисус Христос не пренебрегал тем, что даже сегодня является одной из наиболее священных обязанностей, входящей в сыновий долг, и что мы, живые, должны делать по отношению к мертвым – предать тело земле. Следует подчеркнуть, что в условиях жаркого климата Израиля погребение совершается без замедления. И если отец действительно уже умер, то просто невероятно, чтобы этот человек в данное время оставался среди слушателей Иисуса Христа. Он в это время должен быть дома и осуществлять все необходимые приготовления к погребению. Здесь речь идет о другом. Этот ученик желает вернуться домой, спокойно дожить с отцом до последних дней, возможно, пройдет несколько лет, а потом забрать причитающееся ему после смерти отца наследство – и только затем прийти к Иисусу, чтобы стать его учеником. Что же значит фраза «предоставить мертвым погребать своих мертвецов»? Она имеет духовный смысл. Пусть духовно мертвые, то есть люди, ищущие выгод от этого мира, включая наследство, остаются друг с другом при жизни и со временем хоронят своих, кто умер в физическом смысле. Истинный ученик должен четко сознавать свои приоритеты. Петр, ученик Иисуса Христа, прямая противоположность этому неизвестному ученику. Он сказал Христу: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус Христос ответил ему и другим ученикам: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в Покибетии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Этому неизвестному ученику из 8 главы Евангелия от Матфея угрожала опасность. Медлительность превратит в ничто его добрые намерения. и для него было бы лучше порвать старые связи теперь, когда добрая решимость была сильнее всего. Христианин, в особенности тот, кто желает служить делу Иисуса Христа, должен действовать решительно, когда Бог побуждает его сердце к этому. Ставьте первостепенные дела на первое место, а несущественное откладывайте на место меньшей важности. Часто трагедия нашей жизни сводится к трагедии неиспользованного момента. В нашем сердце возникает побуждение к какому-либо действию. Но благоприятный момент проходит, поступок так и остается несовершенным. Да, очень часто момент прекрасного побуждения так никогда и не воплощается в действие. Ответ Христа на возражение ученика нацелен на то, чтобы побудить его к действию. Поэтому Иисус говорит: «Иди за мною». Христос как бы сказал ему: «Я полностью признаю твой долг по отношению к родителям. Тем не менее, твой долг по отношению к Царству Небесному превосходит даже и это». Требование Евангелия не разрушает семейных отношений. Но семейные отношения не должны служить извинением для того, чтобы не следовать за Иисусом Христом.
6: И на этом таком оптимистичном, я даже сказала, да, моменте мы заканчиваем нашу передачу. Сегодня мы говорили о двух вопросах, затрагивали вопрос истории возникновения икон, а также говорили о месте Писания из Евангелия от Матфея, 8 главы. При подготовке передач мы использовали книгу Мирона Вовк «Ответы пастора. 100 ответов на самые актуальные вопросы практической жизни христианина». И отвечал на ваши вопросы сегодня Павел Везиков, пастор Нарвской церкви ЕХБ. И также была с вами сегодня Арина Висолаускас. До свидания, до новой встречи в эфире.
7: Благословенного дня, друзья.

Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании Священного Писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7-384-388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче «Ответы».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бог возвращает». Сегодня вторая, заключительная часть. После падения Израиля, как целого народа, Бог вынужден жаловаться через пророка Амоса в главе 5, стих 17. «Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесаных камней, но жить не будете в них». Разведете, то есть насадите прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Грех, который является гибелью людей, не дал Израилю возможность устоять перед Богом. Даже 70-летний суд ссылки в Вавилоне не вернул Божий народ Израиль назад к сердцу Бога. И суд на Божьем Сыне Иисусе Христе не тронул сердце Израиля. По причине своего собственного греха Израиль не узнал и не принял Иисуса своим Мессией. Отсюда мы видим, какие злые действия вызывает грех. Поэтому исполнится слово пророков Ветхого Завета в грядущей 70-й неделе суда. Лишь после того, как эта 70-я неделя будет позади, Божий народ Израиль в лице остатка в 144 тысячи душ снова будет засыпан Божьими благословениями. Тогда в отношении Божьего народа Израиля исполнится пророческое обетование, которое Бог обещает через пророка Исаию в главе 65, стих 21. «И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их». Это сообщение относится к тысячелетнему мирному царству. Тогда израильтяне будут наслаждаться миром, радостью и изобилием. Мы видим, что связанность нашей жизни с грехом отнимает у нас радость в земной жизни. Поэтому благословения тысячелетнего мирного царства заключаются в том, что там израильтяне должны жить в мире во славу своего Бога. И никто не может этот мир нарушить. Тогда исполнится слово нашего Господа Иисуса, что Мессия не будет пить от плода виноградного до тех пор, пока все исполнится в царстве его отца, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стих 29. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое от плода сего виноградного в царстве отца моего». Царство Отца мы видим в тысячелетнем мирном царстве. И если мы еще раз заглянем в 70-ю седьмину, то в соответствии с Откровением, глава 12, стих 6, жена, то есть Израиль, убежит в пустыню. Читаю этот текст в Откровении, глава 12, стих 6. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, то есть 3,5 года. Об этой пустыне, где на протяжении 3,5 лет Бог будет хранить и питать остаток Израиля в 144 тысячи душ, пустыня, которая связана со степью, мы читаем у пророка Исаии в главе 35, стих 6. ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Следовательно, эту долину в расколотой Элеонской горе Святой Дух называет пустыней и степью ломаных камней. Если бы мы могли просто какую-то гору расколоть, раздвинуть, то в основном увидим камни и гальку. Так и здесь, когда Бог раздвинет Элеонскую гору и образует там большую долину, чтобы там мог жить этот остаток Израиля в 144 тысячи душ на протяжении 3,5 лет. Обратимся еще к пророку Исаии, главе 41, стихи 19 и 20, где мы читаем о том, что после суда 70-й седьмины Бог совершит на всей земле радикальную перестройку, можно сказать, перепашет поверхность земли. Читаю этот текст. «Посажу, — говорит Господь Иисус, — в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие». Отсюда следует, что в течение 3,5 лет эта долина, в которой за это время должны жить 144 тысячи душ, эта долина, состоящая из камней и гальки, не останется в таком печальном виде. Господь Иисус немедленно даст там своему народу источники воды, как мы читали у пророка Исаии в главе 35, стих 6. Там будут потоки воды течь, чтобы орошать эту долину. А Бог немедленно насадит много различных видов деревьев, поэтому в течение этого удивительного времени, пока вне этой долины будет бушевать суд над этим миром, эти 144 тысячи душ остатка будут нормально жить в этой долине. Однако вернемся к нашему главному тексту, где читаем в первом послании Коринфянам, глава 3, стих 7, «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Здесь мы видим, что по отношению к Израилю изменились мощные факты. Тот, который насадил народ Израиль в обетованной земле Ханаана, был Бог. Однако, новозаветно, согласно первого послания Коринфянам, глава 3, стихи 5 и 6, «И насаждающий, и поливающий есть ничто, а только Бог, о котором сказано, что Он возрастил». Апостол язычников мог о себе сказать «Я насадил», а то, что он насадил, действительно взошло под благословением того, который возрастил, то есть сам Христос. Прежде чем кто-то мог эти саженцы поливать, апостол Павел насадил эти саженцы. Но что дает Павлу право характеризовать себя насаждающим? Это было Евангелие благодати, которое Господь Иисус ему доверил. «Трижды, — говорит апостол Павел в Писании, — как о моем Евангелии, а Святой Дух это подтверждает». В послании Римлянам, глава 2, стих 16, глава 16, стих 25 и во втором послании Тимофею, глава 2, стих 8. Привожу одно из этих мест Писания. Послание Римлянам, глава 2, стих 16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. На основании доверенного Павлу Слова Божьего он мог это Евангелие Божьей любви посеять или посадить сначала в сердцах израильских слушателей, а затем и в сердцах язычников. Работа по посадке в Ветхом Завете осуществлялась единственно через Бога, а в Новом Завете работа по посадке осуществляется через спасенных людей, не через какие-нибудь высокие титулы, но спасенные верующие имеют задание насаждать. А теперь мы зададим себе вопрос, почему Господь Иисус не совершает эту работу по насаждению сам? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы должны обратиться к посланию Римлянам, глава 8, стих 32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Бог, наш Небесный Отец, дает нам возможность принимать участие в работе насаждения. Вы скажете, но мы же читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, 44. «Никто не может прийти ко мне, — говорит Иисус, — если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Когда мы объясняем людям Евангелие, то никто из нас не знает, может ли этот человек уверовать в Иисуса и покаяться. А Бог знает каждого человека, потому что Он есть сердцеведец. А во-вторых, Он уже до основания мира предузнал всех людей, которые уверуют и придут к Иисусу с покаянием. Таких людей Бог привлекает в определенных ситуациях через детей Божиих Иисусу. Если мы через молитву попадаем на такого человека,

Что мы должны при этом сказать? Мы должны людям сказать, что они навеки погибли, и что имеется спасение через Иисуса Христа, если мы приходим к Нему и признаем себя погибшими грешниками и просим Его простить нам наши грехи. Он всегда готов простить нам наши грехи. И о нашем хождении людям следует рассказать, потому что это очень важно, причем намного важнее, чем мы часто думаем. А этот факт открывается, когда мы можем приводить к Господу погибших людей. В соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 3, стих 6, дальше читаем. «Аполлос поливал». Павел посадил саженцы Нового Завета, а Аполлос поливал затем на эти саженцы воду Слова Божьего. Должно быть, этот Аполлос был особой личностью. Павел говорит, что Аполлос не знаком особым даром говорить, но в своей речи он имел сильную притягательную силу, притягательное действие. По этой причине Святой Дух называет его в Новом Завете с таким ударением. Данная Аполлосу благодать была его большим и мощным убедительным даром речи, посредством которого он мог укреплять сердца людей во Христе. Но тем не менее в нашем главном тексте сказано: «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто». Это не является пренебрежением Бога по отношению к евангелизационной работе. Нет, Библия не это имеет в виду. Но мы видим, что Господь Иисус говорил уже своим ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 5. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это значит, без Христа в сердце мы не можем делать ничего, ибо только таким образом мы имеем задание передавать Евангелие дальше. Без Христа в сердце наши слова являются воздухом, сеном и соломой. Но лишь Бог есть все, Бог является возвращающим. Дорогие братья и сестры, Бог в нас не нуждается. Ни одного дня Он в нас не нуждается. Я уже давно в этом убедился, что мы все приносим больше вреда, чем пользы. И это мне ясно. Но Бог хочет, чтобы мы в Божьем Царстве трудились. Он желает этого. А почему именно? Потому что приносимый нами вред Он нам прощает, если мы Его об этом просим. А за то, что мы полезное совершаем, Он желает нас на небесах бесконечно благословить. В противном случае мы не заработали бы на небесах ни одного благословения. И это мы должны знать и понимать. Именно по этой причине Бог желает, чтобы мы трудились в Божьем Царстве ради награды вечности. Эти слова Господь Иисус говорит в Своем Слове, чтобы мы не слишком высоко думали о себе. Почему мы должны задать здесь еще и такой вопрос? Не положил ли Господь Иисус и возвращение в наши руки? Если Бог настолько великодушен, то Он мог бы одновременно и возвращение нам дать. Насаждать – да, поливать – да, возвращение – нет. Почему нет? Ведь было бы совсем хорошо, если бы мы одновременно могли способствовать росту. Ведь в послании Римлянам, глава 8, стих 32, мы читаем: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И даже тогда, если в первом послании

Иоанна, глава 3, стих 2, мы читаем о том, что в вечности мы будем Ему подобны, то и там между Творцом и Творением останется принципиальная разница. Возвращение – это дар жизни саженца здесь на земле. Этот дар Бог не доверит нам даже в вечности. В двух пунктах мы навсегда будем отличаться от Бога. В противном случае мы были бы Ему равны. А если бы мы были Ему равны, то постоянным все же останется. Первое. Господь Иисус всегда останется тем, на которого мы будем молиться и прославлять Его. А мы будем иметь все основание к тому, чтобы вечно оказывать Ему эту славу. Второе. Господь Иисус имеет жизнь в себе. Из этого резерва жизни Он дает способность расти людям, животным, растениям. Рост всего этого находится в руках Бога. Поэтому и мы вечно будем иметь жизнь от Него, от Дателя жизни. В отношении этого факта и в вечности ничего не изменится. В отношении этого факта я бесконечно радуюсь. Если бы возвращение, то есть рост, Господь дал в руки детей Божьих, то следствием этого была бы огромная несправедливость. Даже невозможно выразить, какая неразбериха из этого вышла бы. Что получилось бы из детей Божьих, если бы духовный рост находился в наших руках? Не стали ли бы дети Божьи действовать на основании покровительства, на основании уважения? Нет, мы не могли бы праведно управлять таким даром, потому что мы не находимся в таком состоянии, как Бог, чтобы смотреть в сердца других, как читаем о Нем в первой книге Царств, глава 16, стих 7. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его», то есть на Саула. «Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Бог смотрит в сердце человека, где находится исход наших мыслей. Там Бог держит свои глаза». Благодарим ли мы Бога, что ваш и мой рост находится не в человеческих, но в Божьих руках? Поэтому следует Господа Иисуса благодарить, что Бог сделал нас достойными быть Его слугами, чтобы насаждать и поливать, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 3, стих 5. Кто Павел? Кто Аполлос? Они, как и мы, только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Мы слуги, ибо в этой деятельности, в соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 3, стих 8, мы получим награду для вечности, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 3, стих 8. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Поэтому мы радуемся в том, что наш Господь Иисус скоро явится за Своей Церковью, чтобы забрать нас к Себе в небесную славу. Когда мы насаждаем или поливаем, мы находимся в Божьей воле, а наш Господь Иисус дает нам возрастать к Нему, к нашей главе, к Иисусу Христу. Это есть возрастание, если мы насаждаем и поливаем в связи с нашей главой, Иисусом Христом. Как извращен был бы этот вопрос, если бы работу по евангелизации мы совершали в перспективе на нас?
Поэтому нам следует помнить слова апостола Павла, что тогда были некоторые, которые могли возбудить скорбь его плоти в том, что они проповедовали ложное Евангелие. Таким образом, мы видим, что уже в то время существовали такие люди, такие пройдохи, и сегодня имеются такие люди, и намного больше, чем тогда, хотя на таких не лежит Божье благословение. Поэтому всем детям Божьим, всем детям света следует приложить все усилия, чтобы мы при насаждении и поливе саженцев были найдены в Божьем благословении, чтобы имя Господа Иисуса прославлялось через нас, чтобы мы не стояли перед живым Господом Иисусом с пустыми руками, когда Он придет за нами. Я думаю, что все вы, как и я, с томлением постоянно ждете пришествия нашего возлюбленного Господа Иисуса. Мы не знаем ни часа, ни дня, или месяца и года, когда Он придет. Но одно мы знаем, что Он скоро явится за Своей Церковью, в отношении чего мы бесконечно радуемся, что скоро Его увидим. О Своем пришествии Он известил нам для нашего времени, а это оглашенное время в предсказании без исключения исполнилось. При этом Бог, наш Господь Иисус, будет прославлен, а мы будем расти и в вечности получим награду, о которой мы, к сожалению, здесь не можем говорить, потому что мы ее даже в стеклянной шкатулке еще не видели. Но это будет для нас неизгладимая награда. Это будет небесная награда, которая больше не покроется пылью, не отцветет, не распадется, или молью будет изъедена, или на ней появится разрушающая ржавчина. Многое, над чем мы на земле трудимся, является приходящим. Но если мы будем найдены в насаждении и поливе этих саженцев, то это деятельность, которую Господь Иисус нам дал. А мы в вечности снова найдем такое, как вошедший плод по отношению к ближнему, и получим неприходящую небесную награду. Да благословит Господь Иисус слово сегодняшней проповеди в ваших сердцах для прославления Его имени, хотя это слово и сказано в простом изложении. Аминь.